0: И этим утром разрешить себе смеяться над собой. И следующим утром то же самое. И все остальные утра тоже самоирония приветствуется. Это «Елка с треком проще» на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Для тебя поставлю в ближайшее время Тиесто и Бриану Грейс. «Beautiful Places» сразу после красотки Ларин. «Warning Signs» в твоих динамиках не пропускай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Baby Doll, Dominic Fike здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно для тебя поставлю Марка Дана и Джованни Ричи. Let Me Die прозвучит очень скоро, сразу после Zayn. Die For Me в твоих динамиках. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только хиты впереди. Рассказываю, что будем слушать. Мод появится, споет намек на нас. Чуть ранее Флорайда сделает то же, что сделал в Москве не так давно. Исполняет Right Round в твоих динамиках. Еще сегодня никуда без Богдана Медведя и Broken Heart. Все это ждет тебя уже в следующем часе, не пропускай.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

0: Джули Солта, Джо Мейкон на радио номер один в России, 4:20 уже в Москве, летим вперед, Риамун появится совсем скоро, Супергерл, сразу после Алекс Уоррена, Fever Dream в твоих динамиках.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L, номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Спасибо. Европа плюс для детей старше 12 лет. Европа.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Совместная работа компании талантливых ребят. Это Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан. Европа плюс Broken Strings. Да, впереди больше хитов, больше музыки. Ain't Nobody. Совсем скоро появится Феликс Ян, Жасмин Томпсон. Также Оффенбах успеем послушать. Miles Away. Не пропускай.

0: Это Бруно Марс и его, как всегда, невероятно харизматичные произведения искусства. Just Mike на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Рики Ли. Послушаем I Follow Rivers. Сразу после Next Summer от Демиана Дэвида в твоих динамиках.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информацию вам даст.

0: Follow Rivers на Европе Плюс. Да, мы летим в это утро вместе. Там больше хитов, больше новостей, больше суперского настроения. Все для тебя. Let's go.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 5 утра.
1: Подъем.
0: Я просто-напросто говорю тебе доброе утро. Говорю тебе доброе утро. Это крутой подъем на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. 27 мая. На календаре уже, ну вот, какие-то считанные дни. И летний сезон 2026 будет открыт. И готовы ли мы к нему? Не знаю. Я могу говорить только за себя и, кажется, даже за себя не понимаю, могу ли говорить, потому что хочется как будто бы какого-то некого морюшка, солнышка. В столице этого не особенно предвидится в ближайшие дни, но ничего страшного. BTS горячо зажжет нас изнутри треком Swim в самое ближайшее время. Кельвин Харрис тоже появится. How Deep Is Your Love, Post Malone впереди с треком Cold. Будем слушать классную музыку этим утром вместе. Также обязательно удачный созвон в этом часе, гороскоп в этом часе. Все это тебя ждет, не пропускай.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Второй подъем.
1: Люди забирают работу у искусственного интеллекта. В корпоративном мире стремительно нарастают случаи отказа от ИИ. Главных причин две. Первая – очень высокая стоимость, и вторая – не всегда гарантированная эффективность. Если бесплатный искусственный интеллект реально улучшает работу сотрудников, то оплата подписок становится для корпораций непозволительной роскошью. Вот, пожалуйста, новости за последнюю неделю. Microsoft перестала оплачивать сотрудникам подписку на Cloud спустя 6 месяцев, потому что затраты улетели в космос. Вице-президент Невада сказал, что уже много месяцев искусственный интеллект обходится его компании дороже, чем человеческие ресурсы. Uber в декабре оплатил платную подписку ИИ на помощника 5000 инженерам, но сжег годовой бюджет на ИИ уже к апрелю. Starbucks отказался использовать ИИ в инвентаризации спустя 9 месяцев после начала программы, потому что искусственный интеллект путал виды молока, не различал продукты и неправильно классифицировал позиции. Вот, а что мы все боялись, что роботы захватят все на свете. Нет, пожалуйста, вот, еще пока нет. Ключевое слово здесь какое? Пока. Да, поэтому ладно, мы не расслабляемся. Нужно найти человечеству другое применение, потому что рано или поздно роботы научатся различать молоко. Swanky Tunes впереди, Fix Me сразу после Two Crozomp Now и The Warning в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Моя Мишель, ну пора уже меня найти где-то. Я тут сигнализирую всячески. Всячески. Я, правда, не на Луне, конечно. Я на Земле пока что. Но, возможно, ради такой красоты, ради таких прекрасных мелодий. И до Луны-то можно долететь на малиновый Лунен. Европа плюс, моя Мишель. Впереди гороскоп сразу после Tokyo Hotel, California Nights и Head Above Water. Успеем послушать Two Colors и Крис Ди Саранти вместе с Safri Duo.
1: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой подъем. Гороскоп.
1: Ну что, узнаем, что нам советуют звезды на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать. Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих. Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца. Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать. Девы, займитесь работой с большим объемом информации. Весы. Многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали. Скорпионы. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами. Стрельцы. Сегодня, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации. Козероги. Не занимайтесь долгими размышлениями. Действуйте. Водолеи. Если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься. Рыбы. Сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы. Вот что говорят звезды. Впереди удачный созвон с сразу после Феникс, Маршмелло и Порджи Голдемен. Также Лука Ди Бонарья. Послушаем Falling Down.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Marshmallow, Portugal The Man, Европа Плюс, 5.35 в Москве. Начинаем удачный созвон. 495-745-6565. Набирай, дозванивайся. Будем играть, сравнивать последние три цифры номеров телефонов первых двух дозвонившихся. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: «Брачный созвон».
1: Настало время проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи Екатерина. Кать, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну и чего ты? Рассказывай, 27 мая, как твой май прошел? Чего случалось интересного? Куда ходила, что видела?
2: Ничего не видела, кроме работы.
1: Ох, понимаю. Хотя, чего я понимаю? Я-то в мае вообще-то в Египет успел съездить, так что, ну, не совсем понимаю. Но бывает и такое. Ладно, лето уже у нас буквально какие-то несколько дней. Есть какие-то планы на этот летний сезон 26-го года?
2: Нет, планов пока что нет.
1: Mm-hmm. Ну, у нас есть время для того, чтобы их построить, да? Сколько там? 4 дня? 4, да? Сколько дней вообще в июне? 31? Или...
2: 31.
1: 31. Да. Хорошо, 31. Хорошо. 4 дня еще есть для того, чтобы подготовиться к лету. Кать, ну ты у нас не одна сегодня. С нами еще Роман. Ром, и тебе тоже доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ром, у тебя как настроение? Рассказывай.
3: Настроение отлично,
1: угу. Угу. Хорошо.
3: Время обеда скоро.
1: Понял, уже обед, я понял. Ну, ребят, ну раз все потихонечку, помаленечку, может быть, попробуем сравнить ваши последние 3 цифры номеров телефонов и подарочки раздать, если что-то случится. Вы готовы?
2: Да.
3: Да.
1: Ну, ладно. Погнали. Итак, Катюш, ты первая дозвонилась, поэтому мы с тебя и начинаем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что же там?
2: Последняя цифра 8.
1: Угу. Ром, у тебя?
3: 0.
1: No! Совпадение отсутствует. Идем дальше, Кать. Давай предпоследнюю.
2: 7.
1: Рома?
3: 7.
1: Прекрасно! Прекрасно! Вот она победа. Победа в середине недели. Ребят, это замечательно. Это замечательно. Каждый из вас классную термобутылку от Европа Плюс получает. Эти аплодисменты для вас.
3: Спасибо.
1: Вам спасибо. Спасибо. Крутого настроения желаю. Пускай лето будет огненным. Еще с вами услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Алиф Арбен появится здесь совсем скоро вместе с Рэнни Миллер. I love you, baby. И также Body Talk успеем послушать. Делай громче. Летим.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Халиф Арбен, Ренни Миллер, Body Talk. Как тело вообще умеет разговаривать? Ну, на самом деле оно умеет, да? То есть мы всегда видим, человек зажат или человек, наоборот, раскрепощен, особенно в интернете. Сколько этих всяких лекций о том, вот как человек сидит развернуто к тебе или, наоборот, хочет сбежать, куда-то направлен его взгляд, его тело, его ноги. Хочется, конечно, все это знать, понимать, да, чтобы заранее, ну, то есть отдавать себе отчет. Человек пойдет с тобой на эту вечеринку или не пойдет? Человеку действительно интересна твоя коллекция новых машинок, или он просто делает вид? Да, вот это все. Надо бы знать. Я пока не особенно профессионал в этом смысле. Единственный мой язык тела — это язык танцев. Вот, например, под You Spin Me Round. Отлично. Можно его продемонстрировать. Данзел совсем скоро, сразу после Лиани и Имран, The Weeknd в твоих динамиках. Делай это утро громче вместе с нами.

0: Исследовательский центр картофеля.
1: О, да.
0: Где ты работаешь? Я в федеральном исследовательском центре.
1: Миш, не
0: картофеля.
1: Об этом новость. О том, что колорадский жук.
0: Я знаю, просто
1: меня. Все.
0: А как же?
1: Победили.
0: Жалко даже немножко жуков-то.
1: Не жалко. Колорадских вообще не жалко.
0: Но у меня просто нет этой травмы, Паш.
1: Да, ну ладно.
0: Хорошо.
1: Потом покажу тебе одно видео. Тем временем врачи рассказали, что нужно делать при укусе змеи. Перво-наперво следует отойти от змеи на безопасное расстояние.
0: Да.
1: Нужно запомнить время укуса и сразу же вызвать скорую помощь. До приезда врачей следует обездвижить укушенную конечность, снять все украшения и, по возможности, пить много воды. Чего категорически не стоит делать, так это накладывать жгут, прижигать место укуса или отсасывать яд из ранки. Все эти меры не только неэффективны, но и могут вызвать дополнительные осложнения. Ну, а серпентологи напоминают, что змеи вообще-то никогда сами не нападают первыми. Но если на змею наступить, то она, скорее всего, в долгу не останется. Mm-hmm.
0: А я везде читал и слышал, что надо отсасывать яд, Паш.
1: Это пропаганда, Миша.
0: Я даже в игре Red Dead Redemption я играл, у меня главному герою предложили отсосать яд. И я согласился, но, кажется, яда не было. Там просто как-то... В общем, странная была ситуация. Ну, хорошо, я понял. А как вообще нормальный человек себя чувствует после укуса, что он еще и воды пить?
1: Зависит от человека.
0: И от змеи отойти.
1: Конечно, но вроде как все... Не так страшно, как может показаться.
0: Шок же после укуса у тебя. Как ты вообще что-то будешь делать, я не знаю. Ну ладно, надо запомнить.
1: Да.
0: Отходим на безопасное расстояние, пьем воду, украшения снимаем.
1: Украшения обязательно снимаем. Да, ну и раз уж заговорили о всяческом здоровье, то вот вам еще одна новость. Врачи рассказали, сколько времени нужно находиться на солнце без защитных средств. По словам медиков, безопасное время нахождения на солнце без защиты зависит, конечно же, от фототипа кожи, но в среднем составляет от 5 до 30 минут. Для более светлой кожи это предел равный 15 минутам, для более темной максимум 30 минут. Так что помните об этом, и если где-нибудь собираете колорадских жуков под солнышком, да, сажаете морковку, защищайтесь кремами.
0: Да, это обязательно. У меня вот вообще по натуре смугла кожа, Паш.
1: Вот тебе можно полчаса, Миш.
0: Можно?
1: Да.
0: Полчаса.
1: Врачи разрешили.
0: Ну, хорошо.
1: Но не больше.
0: Но я вообще пользуюсь SPF всегда. Угу. Я вот ездил в Египет, вообще все время мазался.
1: Какой молодец.
0: И не сгорел.
1: А чем мы еще пользуемся, Миш, каждый день?
0: Хитами на Европе Плюс, динамиками.
1: Что там? Что там?
0: Баиндия, да. И Моц поют Шаде, также Маскет Вулф, Астронавт Ин Де Оушен, и прямо сейчас Алан Рокстон с треком Vertigo.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Потрясающий летний уже запирусившийся трек Sade, это By India, да, также Мод здесь, чё, тоже в Европе Плюс, впереди больше хитов, больше музыки, Consul Training, послушаем Take Me to Infinity, сразу после Ready for Your Love, Феликс Янцев и Элис Бэкстер, не пропускай.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Мистер Ноу-Ит-Олл, Терри Свимс на Европе Плюс, 6.20 столица. Мы прямиком летим в сторону гороскопа. До этого пару хитов еще успею для тебя поставить. Cardigans, Erase, да, и Rewind, также Die For Me, Zayn, совсем скоро.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, самое время послушать советы Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать. Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих. Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца. Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать. Девы, займитесь работой с большим объемом информации. Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали. Скорпионы, вероятные перемены к лучшему в отношениях с коллегами. Стрельцы, сегодня, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации. Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте. Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься. Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы. Вот что Вселенная советует нам на этот день. Впереди больше хитов, впереди больше музыки. Сыграем в музагруз уже совсем скоро. Сразу после The Second Voice, Let Me Be, Max Speed прозвучать My Oh My.

0: Да, мы би, The Second Voice на Европе Плюс, 6.35 столица. Самое время подарить подарочек кому-то из слушателей. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в музагруз. Если удастся держать победу, заберешь в классную термокружку от радио номер 1 в России. 495-745-6565. Жду твоего звонка.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
1: Семейная комедия «Не одна дома три. Выпускной».
2: Я устрою ей выпускной, но только такой, что лучше бы его и не было.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: And brown eyes. Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, кому мы сегодня попытаемся вручить классный подарочек, термокружку от Европа плюс? Оскару, получается. Оскар, привет, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Ну чего ты, как дела твои? Рассказывай, как настроение?
2: Все хорошо, вот еду на работу. Очень рад, что дозвонился до Европы плюс.
1: Красота.
2: Впервые такое вообще.
1: Супер. Замечательно. У нас вот лето уже буквально через 4 дня наступит. Какие-то планы, куда-то поедешь. Что будешь делать в этом сезоне?
2: Ну, планировали на море поехать.
1: Замечательно. Вот,
2: наверное, поедем.
1: Красота. Красота. Ну, хорошо. Хорошо. Все. Тогда, значит, раз все хорошо, может быть, мы сможем сделать еще лучше победой в игре «Музагруз». Ты готов попробовать?
2: Готов.
1: Окей. Ну, все тогда. Я задаю вопрос. У меня есть два варианта ответа. Выберешь тот самый. Все, подарок твой. Вопрос следующий. Кто из этих артистов однажды работал в Старбаксе? Вариант один. Это может быть Лана Дель Рей. Или, возможно, это Леди Гага. Либо Лана Дель Рей, либо Леди Гага. Что, первый вариант, ты говоришь, да?
2: Да.
1: Окей, Лана Дель Рей. Это абсолютно верно. Абсолютно верно, Оскар. Конечно, конечно. До мировой славы Лана работала в кафе. Вообще она пела в маленьких клубах очень много. Как будто бы это в ее стиле. Вся карьера это вот один такой эстетический флешбэк. Да, она такой есть андеграундный вайб у ее образа. Это был верный ответ. Термокружка от Европа плюс твоя. Эти аплодисменты тоже для тебя, Оскар. Спасибо тебе за это утро. Классного настроения желаю. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Биби Рекса послушаем. Faceless на фите New Religion. Сразу после Понго, Рао Алехандро и Wizkid.
0: Крутой подъем на Европе плюс.

New Religion выбирает Safari Slash на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки впереди. Heaven, Тимофей Бартос Бренес послушаем. Cyril D. Lewis тоже появится. Ну и до бригады У уже совсем чуть-чуть.

0: Тимофей Хевен здесь, на Европе Плюс. Бригада уже, ребята, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Хочется, да, когда говоришь Тимофей, сразу какую-нибудь фамилию или отчество сказать?
0: Да, да,
2: потому что уважительно хочется
0: относиться. Да, и в баню сразу же.
2: Неплохо. Ну, давай так, в рейтинг неожиданных концовок мысли ты попал.
0: Ну, а почему нет? А почему нет?
1: Я люблю баню.
2: Да?
1: Но зовут какого-то Тимофея, ну ладно.
0: Нет, ну, я тоже. Я, кстати, может, пойду 29 числа.
2: Почему именно в эту дату?
0: Потому что у меня у подруги день рождения, и мы почему-то все хотим туда идти, в баню. Нет, нет, нет, но мы все просто с друзьями париться, я не знаю. Я люблю...
1: Это такой подарок.
0: Нет, она сама захотела. Ладно, все.
2: Вики, Вики, ты главное не перебивай, пусть расскажет.
0: Пойду спать, в общем, ребята.
2: Давай, хорошего дня. До завтра, пока. Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент России начинает государственный визит в Казахстан. Энергетики стали покупать гораздо реже. И названы самые бегающие города России. Далее подробности. Президент России начинает сегодня государственный визит в Казахстан. Он продлится 3 дня и завершится 29 мая. В пресс-службе президента Казахстана отметили, что в ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления

к сверхурочному труду только с их письменного согласия. Как говорится в документе, сверхурочную работу за первые 2 часа оплачивают не меньше, чем в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере. Энергетики стали покупать гораздо реже. Коммерсант пишет о существенном снижении продаж энергетических напитков в России. В январе-марте объем их реализации в натуральном выражении уменьшился сразу на 7%. При этом производство сократилось почти на 15%. Эксперты отрасли говорят, что падение связано с запретом на продажу продукции несовершеннолетним и ростом акцизов на сахаросодержащие напитки. В частности, в Балтике сообщили, что продажи энергетиков на рынке в первом квартале сократились на 6,5%, отметив, что это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. Названы самые бегающие города России. РИА Новости пишет о том, что на первой строчке Волгоград и Краснодар. Там бегом занимается 50% местных жителей. На втором месте расположились Казань и Ульяновск. На третьем месте Самара, Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань. Там бегает 44% горожан. Если брать всю Россию целиком, то бегом занимается примерно 40% наших граждан. Для 9% это основной вид физической активности. Каждый пятый совмещает бег с другим спортом, а каждый десятый выходит на пробежки время от времени. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 69 копеек. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 83 рубля и 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Опять со съемок того самого клипа. Дженнифер Лопес.
1: Да.
0: Да, каждый раз. О, Джей-Ло, роскошно выглядишь.
1: Спасибо большое, благодарю.
0: Да, казалось бы, среда, середина недели. Вот вроде бы...
1: Не повод выглядеть хорошо.
0: Но с другой стороны, кто запретит?
1: Никто.
0: Ну не получается, у тебя плохо выглядит. Ну вот что
1: делать? Нет, получается иногда, да? Прям очень хорошо получается.
0: Расскажи поподробнее об этом.
1: Это иногда ты прям просыпаешься и так, здрасте.
0: Это может произойти в любой момент или какой-то определенный день недели, или может быть...
1: Это может произойти в любой момент. Иногда, кстати, ты знаешь, без причин, и это вообще обидно.
0: Да. Да, без причин это очень обидно. Ты думаешь, боже, какие возможности были вчера упущены, если я все равно выгляжу плохо.
1: Вот.
0: Вот, поэтому, ребят, если у кого-то из вас именно такой день, не жалейте о содеянном.
1: Не переживайте.
0: Даже если вы ничего не делали.
1: У всех бывает.
0: Так, мы начинаем в эти 3 часа. И караоке-системы с наушниками подарим. И деньги в сейфе. И фактовый зал.
1: И новости классные.
0: Короче, все будет великолепно. Начнем с бригады Music Awards.

0: бригада У Music Awards.
1: 7 часов 8 минут в Москве, бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Ну, сегодня прям твой день, день смелых решений.
2: О, да.
1: Так, день смелых решений и зачастую неуверенных мыслей. Смело, но не уверенно. Действуем.
2: Смело, да-да-да, но не уверенно.
1: И поэтому сегодня у нас номинация называется «Решительный успех». И первым номинантом хотелось бы представить вам человека, который относительно недавно выступил на фестивале Coachella необычным способом. Он просто зашел на сцену.
2: И стал показывать видосики с собой.
1: Да, из детства. Встречайте, Джастин Бибер. Ну а против него сегодня девчонка, которая решительно и смело сказала «да» своему парню Каллуму Тернеру Дуа Липа. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Джейсон Дерула в бригаде У на Европе Плюс. 8, 7 часов 12 минут в Москве. Вики, доставай конверт.
1: Достаю конверт, скрываю его. А там?
0: Уверена.
1: Уверена, да.
0: А там в номинации «Решительный успех» победу одержала Дуа Липа. 62% у победительницы. Внимательно.
1: Слушаем.
0: Наслаждаемся.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригадюр на Европе Плюс. Ваня, Ваня.
1: Ведь уже август скоро.
2: Да, а мы уже разыграем билеты.
0: Да, 2 августа. Лужники, стадионный концерт Вани Дмитриенко, после которого Ваня станет самым молодым музыкантом в России, который собрал Лужники.
2: А? Если вы хотите на этот концерт, просто слушайте внимательно эфир, а мы разыграем билетики.
0: Ну, отлично, мы с Вики разыграем, ну, когда-нибудь в ближайшие часик-полтора.
2: Ага.
0: А вообще, в течение всего дня на Европе Плюс разыгрываются билеты на концерт Вани. Ну, а дальше у нас, что у нас дальше?
2: Вики-ньюс и спорт.
0: Хорошо. Подробности нам не нужны. Впереди Вики-ньюс, бригадюр на Европе Плюс.
3: Скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
9: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
12: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
13: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
14: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Самокаты от 3 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Ищи магазин в своем городе.
16: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламо ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
18: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
19: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ricardo, это Богдан Медведев, Бригадюн на Европе Плюс. 7:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Вот ты знаешь, я каждый раз, когда вижу человека, который занимается спортом на улице, я каждый раз прохожу и про себя ему говорю: молодец. Молодец.
0: И что, ни разу вот так вслух не сказал?
1: Ну, вслух я стесняюсь говорить.
0: Давай, ты можешь.
1: Хорошо, в следующий раз скажу. Молодец. Классно отжимаешься. Вот супер.
0: Начни с малого. Если стесняешься сделать комплимент, просто встань за спину и начни считать подходы. Раз. Два,
1: нет, нет, три. Нет. Ну а когда я вижу людей, которые бегают в марафон, я думаю, ну вообще, ну просто супер. Но! Напоминаю, да, что марафон — это 42,2 километра. Но для 19-летнего парня из Австралии, Сэма Фланнери, мне кажется, марафон — это ерунда, обычный марафон. Потому что он установил рекорд, пробежав марафон с автомобилем, который он тащил за собой. Автомобиль весил больше тонны, ну, 1,3 примерно. А ушло у него на это 7,5 часов. Я вообще не знаю, в принципе. Ты бегаешь, когда в тяжелых кроссовках, тебе кажется, что уже как бы не очень.
0: Не, ну давай так.
1: Во всем виноваты кроссовки.
0: Мы с тобой оправдание найдем любое.
1: Да.
0: Маечка какая-то.
1: Какая-то неудобная, да.
0: Все, давай.
1: Вот этот телефон утяжеляет.
0: Да, да, да, да, да. А если еще телефон большой, шорты спадают, ну,
1: вообще
0: никуда.
1: Некомфортно, да. А тут
0: автомобиль. А девочка, вообще, если бегать в лосинах, куда телефон взять? А без телефона смысл бежать?
1: Сложно. Вот.
0: Никакого смысла
1: Никакого
0: нет.
1: Никакого смысла нет. Короче, Сэм молодец, я впечатлена.
0: И его маленький сын, который сидел за рулем, тоже молодец. Поддавливал газку. Машина чуть раньше приехала, чем марафонец. Ну, молодец, да, круто. Ты заметь, вообще...
1: Мне 19 лет, какой маленький сын?
0: Ушла...
1: Очень маленький сын.
0: Возможно.
1: Да.
0: А, ушла эпоха, как будто бы. Вспомни, вот раньше, сколько было новостей, там, силач зубами перетянул
1: Нет,
0: пароход.
1: Нет, они сейчас тоже бывают, да,
0: бывают?
1: Периодически, да-да-да.
0: Серьезно? Ты просто не рассказываешь?
1: Нет, рассказываю иногда.
0: Угу. Ну, как будто бы раньше прям...
1: Просто... У этих силачей не так много зубов. Один рекорд в год подобный.
0: Да-да-да.
1: Кстати, они делают, наверное, страховку какую-то особенную.
0: На зубы?
1: На зубы.
0: Ну да.
1: Это
0: Но
1: интересно.
0: Это, если есть страховка, то это очень хорошее. Не каждая страховка покроет лечение зубов.
1: И любой стоматолог рад, когда у него такой клиент есть. Эх.
0: Здравствуйте.
1: Ладно, перемещаемся дальше. Очень классная история. Выпускники школы номер 47, которая находится в Нижнем Новгороде, записали видеообращение к Сереже Лазареву, где сказали, что они знают, что он будет в эти дни в Нижнем Новгороде, и приглашают его на последний звонок.
0: Да.
1: Естественно, видео завирусилось, естественно, разлетелось по интернету. И что? Сережа Лазарев приехал в школу и поздравил ребят лично с выпускным. Мне кажется, это очень крутая история. Сережа молодец.
0: Мне попалось это видео вчера. Mm-hmm. Я его посмотрел.
1: Просто милота.
0: Да. Он же потом... Он пел там?
1: Я не знаю насчет пел, я видела речь.
0: Ну, вообще, Серега... Вот...
1: Речь про то, что очень классно, что вы записали такое видео, и что было важно мне приехать, чтобы вы поверили, что если что-то захотеть, то можно вот обязательно это получить.
0: Да. Извините за Серегу, мы не так близко знакомы.
1: А мы близко, Серег, ты красавчик.
0: Вы жизнь не посеет.
1: Мы же не по-сенуски, да. И из одной школы, кстати, мы.
0: В одной школе учились?
1: 10-61, да.
0: Вас выпускали сразу в Непоседы?
1: Да, у нас такая школа была.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.33 в Москве, гороскоп на среду, 27 мая.
1: Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания.
0: Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать.
1: Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих.
0: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
1: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
0: Девы, займитесь работой с большим объемом информации.
1: Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали.
0: Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
1: А стрельцы, сегодня, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации.
0: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями. Действуйте.
1: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
0: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.

0: ночи напролет пицца и доус бригаде У на Европе плюс 7.36 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Давай поиграем первую мысль.
1: Давай. Сегодня
0: круто.
1: Играешь ты.
0: Круто, давайте поиграем. Впереди первая мысль. Да, я играю. Я пиши слова. Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОЭЗ «Фрихаус» в составе «Гаганос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Самокаты от 3 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Ищи магазин в своем городе.
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Елена.
1: Привет, Лен.
0: Ты откуда?
2: Я из Тольятти, Самарская область.
0: Из Тольятти, Лена. Нам очень давно не звонили из Тольятти.
1: Кстати, да, и мы давно не были в Тольятти.
0: Да.
1: Надо исправлять.
0: Чем вы там занимаетесь? Что делаете в Тольятти?
2: Вот еду каждое утро, слушаю ваше радио, пытаюсь все время дозвониться, и вот какое-то чудо сегодня случилось.
1: Видишь, как классно?
0: Это очень приятно.
1: Это тот самый день.
0: Лен, а по собственному желанию звонишь или кто-то заставляет?
2: Ну, сама сегодня.
0: А, ну, но это редкость. Это редкость. А уж звони. Лена, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу.
1: Да, возвращать я буду фразочкой, которую я говорю в 10 утра, иногда даже чуть раньше. Иногда в 7.
0: Хорошо, Лен, удачи.
1: Итак, Ленчик, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить логически. Потом то же самое сделать Вэл. Если совпадете где-то, то победа твоя, хорошо?
2: Прекрасно, да.
1: Давай пробовать. Красавица.
2: Елена.
1: Елена, красиво, да, звучит, нравится. Такое мило полотенчика с изображением. Что еще раз?
2: Утят.
1: Утят, хорошо.
2: Маленьких утят.
1: Скорпионы, стрельцы и...
2: Раки, конечно.
1: Угу. Северная.
2: А еще раз, пожалуйста.
1: Северная.
2: Сияние.
1: Нет, ная.
2: А, северная звезда.
1: Угу. Ну и последнее. Я отлично плаваю стилем...
2: Топорик.
1: Чудесно, возвращаем Вэлла. Он не огинулся, выйдя из игры.
3: Чтобы Вэлл вернулся, я включаю. Они пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора.
1: Ага.
0: Недавно вспоминал эту фразу. Но только не эту фразу, а тоже мультик. Есть одна знакомая, которая приходит в гости и не уходит, пока... Не найдет все. Ну там не с едой связано.
1: Хорошо, Лен, молодец.
0: Да.
1: Давай пробовать.
0: Давай.
1: Красавица.
0: Не чудовище.
1: Елена. Неудобненько получилось.
0: Неудобненько, ладно. Согласен, да.
1: Такое милое полотенчико с изображением...
0: Льва. Доллара.
1: Утят.
0: У тебя было полотенце с долларом, нет?
1: Нет.
0: Ладно.
1: А вот с утятами могло быть. Скорпионы, стрельцы и...
0: Так, у меня 10 вариантов.
1: Уже меньше. Вычитаю.
0: Козероги. Овны.
1: Нет.
0: Весы.
1: Нет.
0: Рыбы.
1: Нет.
0: Раки.
1: Раки, конечно, сказала Елена.
0: Раки, конечно, да.
1: Хорошо. Северная.
0: Корея, естественно.
1: Звезда.
0: Ну и
1: но
0: что?
1: Но шансов нет, как будто бы. Ну, мы попробуем. Давай так, скажи не классическую версию. Я отлично плаваю стилем.
0: Стилем. Не классическая версия, лишь бы не утонуть. Нет, стилем... Да? Идем ко дну. Стилем.
1: Это какой-то... Давай, последний шанс. Это строительный инструмент. Стилем.
0: Строительный инструмент. Молоток. Нет.
1: Топориком.
0: Топорик. А-а-а. Лен.
1: Лен, у вас интересная школа плавания в Тольятти. Система обучения...
2: У меня просто свой стиль.
0: Я поэтому долго пытался дозвониться. На дне сложно это сделать. Лен, но ты нам звони еще обязательно, да. Итальяне передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо большое. Всего доброго.

0: Five more hours at the door, и Крис Браун, Бригадюн, и Европе Плюс, 7.49 в Москве. Ну что, открываем дверцу?
1: Очень страшное место.
0: У нас саундчик сегодня будут звучать исключительно фразы, исключительно которые раздражают. И именно те фразы, которые ты слышишь от противоположного пола.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, у девчонок огромный список. Ну, у мальчишек, наверное, тоже большой список, который раздражает. Но вот девчонки точно скажут, что бесит фраза: «А что ты мне можешь дать как женщина?»
0: Серьезно такое? Ты слышала в свой адрес?
1: Да.
0: Серьезно?
1: Да, иногда мужчины такое говорят.
0: Как женщина, ничего, ну как мастер спорта, по рукопашному бою.
1: Могу ударить. Да, а еще бесит фраза: «Ну, раньше в поле рожали, и ничего». Вот это.
0: Ну и в чем неправда? Я понять не могу. Ребят, расскажите, какие фразы бесят вас в противоположном поле.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Вы заходите, там появляется такое окошко. Написать в эфир, вот туда отправляйте.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Муз-ТВ приглашает.
16: 6 июня.
15: Москва.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
19: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
20: europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, Плюс. Я думаю, каждая девушка слышала такие фразы, как «Ну, посмотрим, доживем, увидим». Как Бог даст.
1: На все воле Божье. Ну, вообще, да. Это говорит о том, что мы глубоко прогружены в процесс, торопиться нельзя. И не все в этом мире зависит от нас.
2: И очень верующие.
1: Да. Продолжаем.
4: Привет, Европа Плюс, привет, бригада. Меня бесит фраза «Ты должен был догадаться». Вот, все, прям табу.
2: Ты же должен что?
1: Ты должен был догадаться. Ты должна была догадаться, кстати, про это слово.
2: Я никому ничего не должна.
1: Ой. Детям своим так будешь говорить. Ладно, да вот еще.
5: Больше всего бесит в девушках вот это вот «Я не знаю».
1: У тебя высокие требования.
2: Ну, кстати, я хочу заметить, что в мужчинах тоже это раздражает. «Я не знаю». Когда мы не идем, «Я не знаю». Ну, куда-нибудь, как-нибудь, вот так вот. Ну, где-нибудь, что-нибудь, вот так.
1: Ну, это чтобы вот эта теория заниженных ожиданий, чтобы подвернулась, хорошо, не подвернулась, ну, на все воле Божье. Ну, и финальное.
6: Доброе утро, бригада У. А меня бесит фраза мужчин, что «А вот моя мама справлялась без стиральной машинки или без посудомойки, или без кухонного комбайна».
2: Но ты же
6: здорово, что? Отлично.
2: Ну подожди, ну ты же видела классный мемчик. Там, значит, нарисован парень, который ест борщ и говорит: «А моей мамы борщ был краснее». И следующий кадр, как, собственно, у него кровь идет из носа, и борщ становится краснее.
1: Спасибо, Вики.

0: проще. Это Йока, Бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Регионы, в которых обитают опасные комары, назвали вирусологи. Все автомобили в России пересчитают. И национальный мессенджер Макс стал помечать некоторых пользователей. Далее подробности. Регионы, в которых обитают опасные комары, назвали вирусологи из центра Гамалеи. По словам специалистов, комары, которые способны переносить малярию и разные лихорадки, обитают в Волгоградской области, на Кубани и в регионах Кавказа. При этом в центре Гамалеи отметили, что пока таких комаров очень мало, и они не представляют большой угрозы для россиян.

потоков и рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Ранее стало известно, что власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта. Нейросети могут использоваться для профилактики ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. Национальный мессенджер Макс стал помечать заблокированных пользователей специальной информационной плашкой. Это сделано для повышения информированности и безопасности пользователей, сообщили в пресс-службе. Так, например, в чатах с заблокированными пользователями появляются уведомления «Профиль заблокирован» или «Чат заблокирован». Кроме того, там замечена пометка «Нарушены правила пользования Макс». Ранее стало известно, что сообщения от компании, коды подтверждения для входа в сервисы начнут приходить россиянам в национальный мессенджер. Пользователи будут получать уведомления о готовых к выдаче доставках, сообщения от банков, вкладах и другую подобную информацию. В Китае представили гуманоидного робота «Луна». Он создавался для коммерческого использования, для работы в торговых центрах, промоутером или гидом. Способность 160-сантиметрового робота обучаться движениям по видео является его основной фишкой. Также производитель заявляет о поддержке синхронной работы сразу нескольких андроидов. В завершении выпуска курса валют. Доллар подрос 71 рубль 69 копеек. Евро сдулся 83 рубля 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня!

0: 8:04 в Москве. Бригада «У» на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Вау. Вау. Да, я просто от мысли своей, вау. Лужники и Ваня Дмитриенко.
1: А, ну, кстати, Лужники и Ваня Дмитриенко, да.
0: Ну, давай-ка мы чуть-чуть пододвинем эту тему. Что ты ребятам рассказывала?
1: Я ребятам показывала, у меня новая фотосессия была.
0: Да.
1: И есть одна потрясающая фотография, но я там как-то неудачно убрала руку, и у меня как будто там нет руки. Вот мы пытаемся ее прорисовать, но искусственный интеллект говорит, вы что, прорисовывать части тела? Нельзя.
0: Ну, вот подскажите, вот как лучше поступить, Вики, для своих соцсетей? Все-таки сделать так, чтобы рука
1: никого
0: появилась?
1: Не смущало, да,
0: да. Да. Либо, наоборот, акцентировать на этом и подрисовать любые варианты, которые могли бы быть на том месте. Но это не обязательно. С этим, я думаю, Вики, ты разберешься.
1: Хорошо, спасибо.
0: Замучаешь нас всех, но разберешься.
1: Конечно.
0: Ну а сейчас возвращаемся к Ване Дмитриенко и его стадионному концерту в Лужниках. Вторую неделю подряд мы разыгрываем билеты на его шоу в рамках розыгрыша 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, поэтому если вы хотите на концерт, то мы вас приглашаем 745-6565, код Москвы 495. Просто надо выиграть, и все.
0: Звоните, впереди Эвридейка, бригаде «У» на Европе+.

0: Swim, это BTS Бригадю на Европе плюс 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку. Давайте полетаем в музыкальном путешествии.
1: Давайте, куда летим?
0: Летим в страну, где, по некоторым данным, лично не считал, просто доверяю тому, что попалась на глаза впервые. Поэтому есть фраза «по некоторым данным».
1: Угу.
0: Возможно, по некоторым не совсем правдоподобным данным.
1: Интересно.
0: В этой стране проживает больше 300 тысяч человек, имеющих фамилию Карлсон.
1: Швеция какая-нибудь, да?
0: Да, молодец. Летим в Швецию, а там в чартах Медина с треком «Viva l'amour».
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, меня зовут...
3: Привет, как зовут?
2: Оля.
1: Оля, где ты живешь?
2: Я из Калуги.
1: Из Калуги.
3: Оля, ты хочешь на концерт Вани Дмитриенко?
2: Очень.
3: Ну, мы постараемся, что... Мы надеемся, что все получится.
1: Угу. Ну, мне понравилось то, в кого превратилась Оля после слов «хочешь на концерт Вани Дмитриенко». Олечка, сейчас все будет зависеть от тебя. Мы тебе поможем, но лучше на нас тоже сильно не рассчитывать. Оль, Вики тебе сейчас будет задавать вопросы. Ты на них отвечай, но с задержкой. На первый вопрос молчишь. На второй отвечаешь так, как ответила бы на первый. На третий так, как на второй. И вот так дальше со смещением. Главное не запутаться.
3: Хорошо?
1: Хорошо?
2: Я постараюсь.
1: Олечка, удачи. Мы держим пальчики. Вперед.
3: Оль, что было у тебя вчера на ужин? Нелюбимый предмет в институте.
2: Лапша.
3: Какой у тебя любимый тортик?
2: Математик.
3: Какое у тебя имя, отчество?
2: Наполеон.
3: Самая любимая песня Вани Дмитриенко?
2: Владимировна.
1: Да. И я смотрю в ее глаза. Владимировна. Неплохо.
3: Я тоже люблю эту песню.
1: Оль!
2: Витаева есть, будет еще и Владимир.
1: Да, хорошо. Ты очень в материале. И так уж вышло только, что ты взяла и выиграла 2 билета на концерт Вани Дмитриенко в Лужники.
3: Поздравляем.
1: Все.
2: Спасибо огромное.
3: Умничка.
1: 2 августа. Надеюсь, там встретимся. Звони еще и Калуге передавай привет. Счастливо.
3: Пока. Пока.
2: Благодарю. Пока. I went deaf on the bitch.

0: Френч Монтана, бригаде У на Европе Плюс, 8.16 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рыбка моя.
1: Да.
0: Кстати, никогда тебя так не называл.
1: Кстати, да, обидно, неприятно.
0: Неприятно? Ну,
1: скандал.
0: После того, как назвал или от того, что не называл?
1: От того, что не называл.
0: А тебе нравится вот такое, ну, рыбка моя?
1: Рыбка моя. Да? Нормально, миленько.
0: Нормально?
1: Миленько, да.
0: Ничего, что я тебе так говорю?
1: Да, нормально.
0: Да, нормально.
1: Ты же сын рыбака, для тебя рыба это, ну, священная практически.
0: Ну да, ну что, улов. Впереди фактовый зал. Поговорим о рыбках здесь, бригаде У на Европе+.

0: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «The Freehouse» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
1: Да.
2: Айс Квест?
1: Айс Квест.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
11: Не завелось? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Соберите коллекцию игрушек.

0: со скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
3: Что ты делаешь?
2: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Back, это Алок и Джесс Глин в бригаде Уны, Европе Плюс, 8.22 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Поговорим о рыбах?
1: Поговорим.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, рыбка моя.
1: Спасибо большое.
0: А рыбы сегодня в фактовом зале. Что ты расскажешь?
1: Итак, я расскажу про панцирную щуку. Ты знаешь про такую?
0: Слово панцирное знаю. Щук видел вживую.
1: Да, это какая-то удивительная щука,
0: а вот
1: которая...
0: А так что в одном предложении ни разу.
1: Да, считается, что ее внешний вид, особенность строения, сохранились с доисторических времен.
0: Так.
1: Она вроде как еще жива даже. А некоторые черты делают ее, ну, буквально просто уникальным каким-то существом. В общем, тело панцирной щуки покрыто плотным, трехслойными такими плиточками, наружный слой которых напоминает по прочности зубную эмаль.
0: Ого.
1: Неплохо, да?
0: А по виду как плитка на французском балконе.
1: Практически, да. Чешуя состоит на 96% из кристаллов апатита, а промежутки между ними заполнены белками и частицами металлов. Железо, меди, алюминий. Короче, она настолько железобетонная,
0: что просто лежит и не двигается.
1: Что она может... Нет, она двигается, но она может остановить своим телом пулю. И от ударов по такой броне вылетает просто искр.
0: Да ты что, серьезно?
1: Мне кажется... Ну, я не знаю, я нашла, есть такая рыба. Да, я проверяла. Но мне кажется, что у нее вообще нет врагов. А если они есть, то они такие на денек.
0: Ну да. Классно, что... Ну, если кто-то написал в этом исследовании об этой рыбке, что может отбить пулю, значит, кто-то проверял?
1: Кто-то проверял.
0: Так, это Серега, тащи панцирную щуку, с меня ружье.
1: Я даже видела шутку про то, что... Если бы Емеля нашел эту щуку, то никаких бы желаний она ему исполнять не стала. И у Емели бы были бы проблемы.
0: Да он бы взял бы эту щуку в качестве меча и добился бы всего сам.
1: Возможно.
0: Интересно.
1: Удивительно.
0: Такого я не знал.
1: Ну, так.
0: Я расскажу тебе про совершенно другую рыбку. Вообще, некоторые виды рыб, в отличие от своих холоднокровных сородичей, а мы знаем, рыбки — это холоднокровные существа, могут повышать температуру некоторых частей тела. Например, глаз. Ну, не один глаз, оба. У некоторых рыбок даже есть три глаза. Или плавники тоже
1: есть
0: могут нагревать.
1: Есть рыба?
0: Есть, да. Прям на лбу есть. Ну, один. Ну, он такой полуглаз.
1: А, ну полуглаз не считается.
0: Но это совершенно другая рыба.
1: Полуглаз не считается.
0: Но есть среди рыбок индивидуальность под названием красноперый опах.
1: Я думала, индивидуальные предприниматели.
0: Но я думаю, он как ИП тоже востребован.
1: Хорошо.
0: Красноперый опах. Опах звучит как будто бы такой, знаешь, как лещ, как будто бы вот физическое воздействие на другого человека, да? Красноперого опаха бы.
1: Их бы столкнуть.
0: Да. И вот этот красноперый опах является полным эндотермом. Знаешь, что это такое? Это вот организмы, способные вырабатывать и сохранять собственное тепло. То есть мы с тобой эндотермы.
1: Он, кстати, такой яренький, как будто его раскрасили.
0: Я тебе более того скажу. Вот фотографии, которые я видел, думаю, ну, милая рыбка. А потом увидел эту рыбку в руках рыбака. Так это, ну, какой милый человечек рядом с рыбищей.
1: Да, это выглядит как аквариумная рыбка, которую увеличили в 300 раз в размере.
0: Да. Ну, правда, конечно, вот эту способность сохранять тепло нельзя приравнять к нашей теплокровности. Потому что мы-то поддерживаем одинаковую температуру тела, независимо от внешних условий. Да?
1: Мы пытаемся сохранить одинаковую температуру тела.
0: А пах может разогреться только на 5 градусов выше температуры окружающей воды.
1: Поэтому, интересно.
0: Если вы ходили с утра покупаться где-нибудь, я не знаю, в море, например, и море было прохладненько, а к обеду нагрелось, скорее всего, стая красноперых.
1: Интересно. Забегайте к нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте, голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала. Впереди итоги. Бригада.

0: Несса Барретт, Бригадюн и Европе Плюс. 8.31 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Вики.
1: Да.
0: Ты со своей рыбой буквально рыцарь. С мечом в виде рыбы, от которого отскакивают пули. Итоги. 70% у победителя, естественно, сегодня это ты, Вики. Поздравляю.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. А как ты думаешь, мы найдем что-нибудь про рыцари? Думаешь, нет?
0: Ну вот что,
1: я вижу
0: прям
1: твои глаза.
0: С доблестью рассказать в эфире. Не, ну конечно найдем.
1: Найдем.
0: Большую часть обсудим за эфиром, но в эфире тоже что-нибудь найдем рассказать. Что. Завтра в фактовом зале рыцари, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на среду, 27 мая. Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания.
1: Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать.
0: Близнецы, Вики, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих.
1: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
0: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
1: Девы, займитесь работой за большим объемом информации.
0: Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали.
1: Скорпионы, вероятные перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
0: Стрельцы, сегодня, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации.
1: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями. Действуйте.
0: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
1: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.

0: Бракс, Экстен, Бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Впереди грядет очередная битва за легендарные наушники Fostex.
1: Да, если вы хотите ворваться в эту битву, все по поводу выхода нового фильма «Майкл».
0: Но кстати, повод большой, повод
1: пора,
0: приятный.
1: Пора идти в кино.
0: Уже, знаешь, уже встречаются знакомые, кто посмотрел. Они были на кинокайфе нашем.
1: Угу.
0: Говорят, хорошо.
1: Вот.
0: И я с ними согласен.
1: Я согласна.
0: Хотите побороться? Ну, вы же помните, да, что ну, в любом случае победа будет, даже если вы не сможете опередить своего соперника.
1: Да, у нас подарки есть для всех. А вот если хотите ворваться в игру и побороться за главный приз, то тогда напишите нам на наш сайт europlus.ru. Там есть теперь окошко «Написать в эфир».
0: Да. Напишите вот что. Ну, все мы... Но многие догадываются, что Майкл Джексон начинал свою карьеру в группе The Jackson's Five. И у этой группы есть одна песенка, связанная с алфавитом, которая, пожалуй, и прославила эту группу. Как она называется? Пишите, впереди Майкл, Бригаде У на Европе+. Бригада!
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
7: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
5: АО «Альфа-страхование».
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Люблю, когда цифры возбуждают.
9: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Еще раз.
9: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
8: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
9: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: СК-10.
10: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
11: Я без него никуда не поеду.
12: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
13: Мороженое – это круто!
14: А «Крутис Айс» еще круче!
13: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
15: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
16: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
15: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
16: Королева 1D.
17: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. И БКМенюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
18: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
19: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
1: Все подробности на сайте europaplus.ru.
10: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Майкл в бригаде.
1: Джексон. Ну, не договорили немножко. 8:42 в Москве. Майкл в бригаде Уны и Европе Плюс. Начинается фильм, рассказывающий историю Майкла Джексона. Уже завтра появится на всех экранах страны при поддержке Европы Плюс.
2: Обязательно идите, если вы поклонники этого исполнителя. Если не поклонники, то станете фанатами 100%.
1: Да, да. Там очень все красиво показано.
2: И очень музыкально.
1: Да. Так. Мы продолжаем раздавать подарки каждое утро в честь этого фильма. И у нас новые герои. И у нас есть Вика. Вика, привет.
3: Привет.
2: Привет, Виктория, ты откуда?
3: Я из Москвы.
1: Из Москвы. Угу. Хорошо. Вика, знакомься с соперником. Это Денис. Дэн, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: А ты где живешь?
4: Нижний Тагил.
1: Прекрасно. Угу. Ребята, молодцы, отлично справились с отборочным, были первыми. Как называется песенка, связанная с алфавитом, у группы The Jackson 5?
4: ABC.
2: Мне кажется, за это уже можно дать подарки.
1: Думаешь?
2: Да, почему бы нет?
1: Ну, в целом, да. Вы не против, ребят?
2: Сразу по подаркам.
1: Да.
3: Я очень готова.
1: Ну, давайте просто вот так, чтобы настроение выработать сразу нужное, каждому из вас по караоке-системе подарим. О, как вы перешли на ультразвук Майкла Джексона. Да, будете устраивать собственные концерты дома. Ну, а теперь начинаем битву за наушники. У Майкла Джексона очень много хитов. Сегодня мы послушаем два, а также будем рассказывать факты, связанные с этими песнями. А вы уж выбираете, правдивые это факты или не очень.
2: Попробуем.
1: Кто лучше справится, тот и победил. Мы переходим к треку «Триллер».
2: Итак, Виктория, первый вопрос тебе. Правда ли, что изначально песня «Триллер» должна была называться «Starlight Love» — «Любовь в свете звезд»?
3: Я думаю, что нет.
2: Вот зря ты так думаешь. Представляешь, оказывается, она могла так называться.
1: Угу.
2: Ну, Starlight Love тоже красиво звучит.
1: И зомби в клипе. Угу. Все так логично. Денис, правда ли, что Майклу так понравилась идея сыграть зомби в своем же клипе, что потом он сыграл одного из зомби в фильме ужасов «Музей восковых фигур»?
4: Пускай будет правда.
1: Нет, увы, это неправда.
2: Так, хорошо, идем, 0-0.
1: 0-0, хорошо, переходим к следующему хиту под названием «Bad».
2: Я не могу, вот непроизвольно сразу, да?
1: Да, я чувствую.
2: Выкрикивается. Виктория, Вик, тебе вопросик. А правда ли, что режиссер фильма «Майкл» и режиссер клипа на песню «Bad» это один и тот же человек, Антуан Фукуа?
3: Да.
2: Викусик, нет, это неправда. Оказывается, режиссером клипа был вообще Мартин Скорсезе. Неплохо, да?
1: Представляешь?
2: Недурно.
1: А у него вообще там вкус на режиссеров. Дэвид Финчер, Скорсезе. Просто клипы.
2: Но он же снимал не клипы, а там фильмы, да, можно сказать.
1: Денис, ну все в твоих руках. Правда ли, что изначально эту песню должны были исполнять Майкл Джексон и Принц? Но Принц отказался от дуэта, потому что ему, видите ли, не понравилось пару строчек из этой песни.
4: Нет, это неправда.
1: Молодцы, ребята! Стабильные 0-0. Это правда?
2: Представляешь, оказывается, да.
1: Так, ну хорошо. А мы вообще побеждать собираемся кто-нибудь?
2: Побеждать собираемся. Сейчас будет контрольный вопрос, я его задам. Вот кто первый ответит, тот и молодец. Итак, давайте вспомним самый известный танцевальный элемент Майкла Джексона. Его фишечка. Лунная походка. Да, кстати, Вэл делает отлично лунную походку.
1: Спасибо.
2: Да. Вот прям реально. Заслуженное второе место после Джексона.
1: Спасибо, второй раз.
2: Возьмем Луну. Чем Луна является для планеты Земля?
4: Спутником.
3: Спутником.
1: Денис, да.
2: Да, Дэн, спутник.
1: Дэн, поздравляем с победой. И дарим в дополнение к караоке-системе тебе легендарные наушники Fostex. Ровно в таких же Майкл Джексон записывал все свои хиты.
4: Спасибо огромное, спасибо. Простите меня, простите, пожалуйста, что я вас там обошел. Я не хотел.
1: Вика, что скажешь? Что?
3: Ничего страшного.
2: Прощаешь, Дэна?
1: Нет.
3: Ну что, разве у меня есть выбор?
2: Разве у меня есть выбор? Конечно, прощаю.
1: Вика, Дэн, хорошего дня. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо и вам.
4: Спасибо, пока-пока. Майкл в бригаде.

0: крепче, прижим мат поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас — это мод Бригадюн на Европе Плюс. 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы собираем фразы, которые раздражают. Но не просто все, а раздражают, когда их произносит человек противоположного пола.
2: Ну да.
1: Например, Мила, я тут кое-что придумала. Все. Это значит несколько вариантов. Перестановка. Нет, перестановка. Скорее всего, что-то связано с ремонтом.
2: Ну, мы вообще девушки идейные. Ну, а подожди, а вот это вот нам надо будет вечером серьезно поговорить.
1: Ну, это.
2: Это неприятно. С обоих сторон, кстати.
1: Надо было, а вот так сразу. Хорошо, что поправила. Расскажите и вы про фразы, которые раздражают, и отправьте нам голосовое.
2: Голосовое отправляйте нам на наш сайт europlus.ru, там появилась кошка, написать в эфир.
1: Все, послушаем саундчеки.
3: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа. Check, check. One, two, three, check. Sound check. Бригаде У. 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
1: Слушаем.
0: Внимание.
2: Привет, ребята. Привет, страна. А у меня девушка говорит: все, паста карапузики. Я не знаю, что это означает. И меня прям бесит. А она просто повторила: все, паста карапузики. Арина, тебе привет.
1: Паста или баста?
0: Паста? Баста. Рэпер?
1: Нет, если баста, то нормально. Хватит? Это по-итальянски хватит.
0: Ага, а карапузики при чем здесь?
1: Ну, хватит.
0: У вот вас есть вот. Дети? Ну, надо разобраться.
1: Ну, прикольная, кстати, фраза, мне нравится. Не раздражает.
0: Слушаем дальше.
3: Бригада У, привет из солнечного Череповца. Топ-3 бесячих фраз от противоположного пола. Не надо, я сама. Вот это вот, понятно. Ну и третье, конечно же. Ничего не случилось, все нормально. Просто.
1: Понятно.
0: Нет, ну в целом, что тебе человек говорит? Что все понял, да? Потом, ты не нужен, я сама. Потом, не надо. Ну, вообще ты не нужен. Самостоятельная девчонка получается.
1: Нет, подожди, может быть, она что-то делает лучше. Действительно, в этом вопросе не разбирается.
0: Может.
1: Тут еще зависит от интонации. Типа, знаешь, не надо, милый, я сама. Или не надо, я сама.
0: Да, спасибо, ребята.

0: If Only You, это Дэнни и Терес, бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Всем доброе утро.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
4: Европа Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
1: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Путин посетит Казахстан с трехдневным госвизитом. В Ростове сотни домов останутся без света, и талантливых людей в России стало в два раза больше. Подробности далее. Владимир Путин прибудет сегодня вечером в Казахстан с государственным высшим по статусу визитом. Поездка главы государства тем более необычна, что этот госвизит не первый за его президентский срок. Протокольная практика допускает лишь один государственный визит – каденцию. Он предполагает особые почести, пышность, несколько дней пребывания в стране и культурную программу. Однако нынешняя ситуация была сделана весомое исключение из правил, инициатором которого выступила Астана. Визит Путина продлится 3 дня, с сегодняшнего и по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. В Ростове пройдут массовые плановые отключения света, сообщает компания «Дунэнерго». Сегодня до 5 вечера электричество отключили на Мечниково, Подтелково, Красноаксайской, 2-й Пролетарской, Богданово, Таврическое, Джамбульское, Пермское, Усадебное, Панорамное, 2-й Монетный переулок и Жданов. В Ворошиловском районе Ростова на сутки отключили воду на 18 улицах, 11 садовых товариществах, а также поселке Верхнетемирницком из-за плановых работ. Отключения продлятся до 9 утра завтрашнего дня, сообщили пресс-службе администрации Донской столицы. Водоснабжение будет прекращено в администрации Ворошиловского района, 4 торговых центрах и на стадионе «Звездный».

0: граждан в возрасте от 7 до 35 лет. В прошлом году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде. Доллар 71, рубль 67 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 30 копеек. В Ростове 18, тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, небольшой дождь и до плюс 22. Далее на Европе Плюс, бригада У.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Привет!

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Привет всем, чем бы вы ни занимались. Сейчас, может, кто-то в отпуске уже. Поздравляем.
1: Да.
0: У кого-то, может, финальный рабочий день перед какой-то новой главой.
1: А вполне возможно, кто-то вышел из отпуска. И
0: да.
1: Все, с новыми силами, с загаром, потрясающим, с счастливым лицом
0: да.
1: Вступаете в работу.
0: Кто-то, может, слушает и еще не подозревает о том, что его вызовет начальник в кабинет.
1: Да, а возможно, кто-то слушает, кто только что выпустился из школы, и у кого начинается новая жизнь. Новая студенческая жизнь. По школе не будете скучать, гарантирую.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. Всем доброе утро, и сегодня мы вчера отмечали последние звонки, сегодня отмечаем среду.
1: Да.
0: А каждую среду у нас измены музыкального характера.
1: Да, наш звукореж Алексио, он же Леха, берет какой-то классный трек и изменяет его. Ваша задача определить. Вы это делаете легко, намного лучше, чем мы с Вэлом.
0: Вообще, большое счастье, что мы с Вики не играем в игры, которые мы проводим.
1: Да.
0: Счастье и для нас, и для тех, кто слушал бы это тоже. Поэтому, как только прозвучит музызмена, напишите нам на сайте europlus.ru.
1: А, да, как вы думаете, кто это пел в оригинале, или как называется трек, и не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Да, а на сайте есть специальное окошко.
1: Написать в эфир.
0: А теперь, внимание, музызмена.

0: Карусел Бригадио на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем за замену, давайте слушать хиты, под которые снимают видео.
1: А сегодня, кстати, не танцевальное видео,
0: не
1: а такое игровое, я бы это назвала.
0: Но оно...
1: Флиртовое.
0: Я бы сказал, даже отчасти шпионское. Но тот, кого снимает, он же вряд ли подозревает. Или подозревает, или знает.
1: А может подозревать, может
0: Короче,
1: знать.
0: Под этот трек девчонки снимают красивых парней. Как бы это двухсмысленно не звучало.
1: Да.
0: А все это делают под трек Карли Рэй Джепсон «Call Me Maybe».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Вкус измена. В бригаде У.
1: 9:12 в Москве. Музызмена в бригаде У на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с нашими расследователями.
2: Давай, давай.
1: У нас есть Юля. Юля, привет.
3: Привет.
2: Юлечка, привет. Ты откуда?
3: Я из Перми.
2: Из Перми. Юля, а у тебя вот хорошая интуиция?
3: Да, отлично.
2: Ну, сейчас проверим.
1: Хорошо, ладно. Вопросы к тебе пока что закончились. Появились вопросы к Виталию. Виталь, привет.
4: Здравствуйте.
1: Здрасте. А ты где живешь? Из какого города ты? У тебя слежка музыкальная?
4: Симферополь.
1: Симферополь. Прекрасно. Угу. Ребята, начнутся дебаты совсем скоро. Но перед этим будем вспоминать музызмену. Виталь, давай-ка с тебя начнем. Как ты думаешь, что за трек сегодня в музызмене?
4: Алло, алло, это кому спрашивали, связь стекает?
1: Что?
4: У меня спрашивают, это просто
1: да?
4: Связь
2: стекает. Да, у тебя.
1: Да. Что за трек, как ты думаешь?
4: Ну, я предположил, что Ваня Дмитриенко.
2: А какой, какая песня?
1: «Шелк», по-моему, сказал это.
4: «Шелк».
2: «Шелк».
1: Да, у тебя очень возможно. Тонкий музыкальный вкус.
2: Да.
1: Да. Юля, а ты что думаешь?
3: Ну, я 100% уверена, что это Дон Омар, «Данса Кутура».
1: Угу.
2: А напеть можешь?
3: «Данса Кутура».
2: Это «Шелк».
1: Угу.
2: Похоже.
1: Ну, впервые сейчас будут биться Дон Омар и Ваня Дмитриенко.
2: Все бывает в этой жизни.
1: Виталь, вот насколько убедительно для тебя Юля со своим вариантом, что ты готов отказаться от самого Вани, от самого Дмитриенко?
4: Алло, алло.
1: Ничего не слышу, кроме своего варианта ответа. Виталь.
2: Готов ли ты поверить Юле и отказаться от варианта с Ваней Дмитриенко?
4: Да, я, блин, честно, у меня так плохо со звуковым вкусом, но почему-то здесь, я не знаю, мне прям вот послышалось, вот особенно там вот в конце есть такие именно нотки о том, что это «Шелк».
1: Та-та-та-та. «Шелк». Звучит, да. Ага. Юль,
4: ну... Но... типа того, да.
1: Юль, ну вариантов нет, придется соглашаться.
3: Давай, 100% это «Данса Кутура». Вот это версия моей интуиции, она меня никогда не подводила.
2: Интересно.
1: Кстати, Юль, когда последний раз твоя интуиция тебя не подводила?
2: Юль, никогда, правильно?
3: Не должен так вспомнить. Никогда.
1: Хорошо. Итак, Юля, Виталий, у вас 5 секунд, чтобы прийти к одному варианту ответа.
2: Решайтесь, кто куда.
3: Встань на мою сторону.
1: Итак.
4: Я уступаю девушке, поэтому я за ее вариант.
2: Все, хорошо, Виталий переходит я на уступаю. Сторону Юли.
1: Ну, это интересно. Юль. Да. Ну, вся ответственность на тебе. И Юлия, и Виталий думают, что сегодня в музызмене «Данса Кутура». Внимание, правильный ответ. Да! Да!
2: Ну, кстати, шоу бы звучало интересно в такой версии.
1: Виталь, один вопрос перед тем, как мы скажем друг другу «до свидания». Вот прям реально думал, что это Ваня Дмитриенко.
4: Вы понимаете, у меня... такой музыкальный слух, что неудивительно.
2: Ты молодец, ты молодец.
1: Хорошо, что доверился. Юля, это «Данса Кутура». Ребята, подарки всем.
5: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс! Юля, Виталий, поздравляем.
3: Спасибо.
1: С мощной, но маленькой колоночкой. Звоните.
2: Спасибо, молодцы, классная команда.
4: Неожиданно, вообще просто супер.
1: Счастливо.
4: Всегда слушаю, только вас.
1: Спасибо, пока.
2: Пока-пока.

0: Beautiful Places, это Тиесто, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.19 в Москве. Вики.
1: Я расскажу вам про сериальчик новый.
0: Вики.
1: Да. Возможно, будет кому-то интересно. Запишите на выходные.
0: Мне нравится уверенность. Ну, может быть, если повезет.
1: Не все же любят сериал, но просто тут нечто такое вышло, что заслуживает внимания нашего.
0: Ребята, готовьтесь. Кому-то, может быть, если даже понравится. Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс.
2: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
4: Что ты делаешь?
3: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. Осы специализированный застройщик по своему проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Рокстан, бригаде У на Европе Плюс, за 9.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Но, как обещала, сериальные новости. Для тех, кто уже соскучился по очень странным делам, от создателей этого сериала появилась новиночка под названием «Городок».
0: Городок.
1: Какое милое, уютное, знакомое название.
0: Знакомое.
1: Да? Да, сюжет разворачивается в элитном поселке, который был построен специально для пенсионеров. Такой, знаешь, пансионат большой, красивый. Вот. Обитатели этого поселка сталкиваются с чудовищами, которые хотят украсть их время.
0: И там, там все пожилые люди?
1: Да, там все пожилые.
0: То есть создатели сериала вообще отрицают средний возраст?
1: Да, вы знаешь, вначале для маленьких сделали, теперь для взрослых сделали. Но я, кстати, начала смотреть, первая серия неплохая такая.
0: Ты уже начала смотреть?
1: Я, конечно, конечно. Я же должна была проверить на себе. Плюс мне очень понравилось название «Городок». А еще, для тех, кто является поклонником сериала «Рассказ служанки», помнишь, была культовая вообще история? Смотрел?
0: «Рассказ служанки»?
1: Да.
0: Да.
1: Вот, вышел сериал «Заветы». Там действие разворачивается примерно года через 4 с дочкой главной героини. Ханна, помнишь, была такая? Только теперь ее по-другому зовут.
0: Да. Ага.
1: Все в Гилеаде, как и положено. И сегодня как раз выходит последняя серия первого сезона.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Вики,
1: что?
0: Ты организовала многим из нас план на выходные.
1: Вот. Запомнили, да? «Городок» и «Заветы».
0: Хорошо. Городок и заветы.
1: Интересно звучит, да?
0: Заветы городка.
1: Рюмочная как будто бы. Городок и заветы. Итак, следующая новость. Ну, это просто безобразие. Имя Дмитрий резко упало в популярности в России.
0: Че это?
1: Не знаю. Но вообще, многие говорят, что имя Дима стало использоваться часто в рилсах как red flag.
0: Дима?
1: Дима, да.
0: Дима?
1: Да.
0: Так Димка? Же, как,
1: вот,
0: Дмитрий?
1: Знаешь, часто Никита называют. Никита, Настя почему-то. Не знаю почему. И Дим.
0: Подожди, вот, а Никита и Настя почему?
1: Не знаю. А ты не попадались тебе огромное количество видосов?
0: Где что говорят? Если вы Никита?
1: Ну, и серия, да. Вот кто вам чаще всего не нравится из молодых людей? Там, кто у вас бывший был? И все говорят, Никита.
0: Серьезно?
1: Часто такое, да.
0: А у тебя было?
1: Нет,
0: такое?
1: У меня не было. А вот Дима
0: и
1: был.
0: Настя?
1: А вот Дима был, да. И Настя, да. Почему-то. Но если Никита и Настя держатся пока в рейтинге, то почему-то имя Дмитрия стало резко не таким популярным. Поэтому, дамы и господа,
0: конечно...
1: кто сейчас планирует детей, назовите, пожалуйста, Дима. Хорошее имя. Дима, Митя мне нравится, красиво звучит.
0: Очень красиво Митя. Звучит.
1: Добрый.
0: И пусть ваш сын докажет, что Дима это не равно.
1: Это грин флаг.
0: Да.
1: Да.
0: Спасибо, Вики. Спасибо. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9.32. В Москве гороскоп на среду, 27 мая.
1: Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение. Вам необходимы новые знания.
0: Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать.
1: Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания, притягивать взгляды окружающих.
0: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
1: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
0: Девы, нам нужно заняться работой с большим объемом информации.
1: Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали.
0: Скорпионы, вероятные перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
1: Стрельцы, сегодня наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации.
0: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями. Действуйте.
1: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
0: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.

0: Эспрессо, это Сабрина Карпендер в бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 13 тысяч рублей. Но еще ведь есть те самые 10 тысяч от Озонбанка. Просто нужно ответить на вопрос с бонусом правильно. Вот смотри, Вики, сегодня два, мне кажется, взаимосвязанных праздника. Вот День смелых решений отмечается, да?
1: Да.
0: И очевидно, его отмечали уже давно.
1: Потому ты что думаешь, именно... Петр Первый отмечал смелые решения?
0: Я думаю, именно в этот день, в День смелых решений в 1703 году, и Питер начал свою историю.
1: Мне тоже так кажется.
0: Это было очень смело. Угу. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.
2: 745-65-65. Код Москвы. 495.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сейчас малооблачно, 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС. Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Слив в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве. Сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Александр, привет.
2: Александр.
4: Саш, привет.
2: Привет, Саш, ты откуда?
3: Доброе утро. Ставрополь.
2: Ставрополь. Прекрасно, Саш. У нас в сейфе, возможно, специально для тебя, поднакопились деньги в размере 13 тысяч рублей. Но и есть еще неизменная сумма – 10 тысяч от Озонбанка. Чтобы заполучить эти 10 тысяч, нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому давай определяться, что будет бонусным. Первый, второй или третий вопрос?
3: Второй вопрос.
2: Второй вопрос. Хорошо, Саша, удачи. Вперед.
0: Первая цифра.
4: Сегодня день выдры. Мне очень нравится. Выдры очень милые существа. С камушками своими вот они плавают.
2: А, вообще. Это они, да, с ними?
4: Да.
2: И за ручки милаши. Они там?
4: Да, они милаши. Да. Вот. Но есть разные виды выдр. В Южной и Юго-Восточной Азии есть выдра, у которой есть интересная особенность. И, собственно, из названия сразу понятно, какая. Угу. Вот как ты думаешь, кто там обитает? Азиатская рыжая выдра, азиатская бескоготная рыба или азиатская двухвостая?
3: А второй вариант еще раз какой?
4: Бескоготная, ну, без когтей, типа.
2: Саша?
4: Ну, как думаешь, рыжая, когтей у нее нет или два хвоста?
3: Давайте первый вариант.
4: Давай, первый вариант. Азиатская рыжая выдра принята.
0: Вторая цифра.
2: Саш, ну все для тебя. Просил второй вопрос с бонусом. Пожалуйста, правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. 323 года назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. Вот с того-то дня и началась история Санкт-Петербурга. Много всего есть в Питере, все красивое. Вот сколько раз мы с Вики не приезжали в Питер, невозможно насладиться вдоволь. Каждый раз не хватает вот этого всего, потому что... Ну, а ты был, кстати, в Питере, Саш?
3: Нет, но очень хочу.
2: Это нормально, хотеть в Питер. Вот в Питере есть один удивительный мост, называется он Синий. Синий мост. Угу. И он является самым широким мостом в мире. Его ширина 97 метров, а длина 29. Вот через какую реку этот мост? Нева, Мойка, Фонтанка.
3: А первый вариант какой был?
2: Нева, Мойка, Фонтанка.
3: Ну, давайте тогда первый вариант.
2: Первый вариант. Нева. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня Всемирный день библиотек. Библиотек много в мире. Есть старые, есть большие, есть просто красивые. А есть интересная библиотека в университете Коимбры. Там водятся летучие мышки. По-моему, Вилл, ты рассказывал как-то про этот...
2: В фактовом зале,
4: про эту библиотеку. А университет Коимбры вообще очень старый. Он был основан в конце 13 века. И где он находится, скажи, пожалуйста, в Португалии, в Египте или в Камбодже?
3: Пусть будет в Португалии.
4: Пусть будет в Португалии. Первый вариант принято.
2: Итак, Александр из Ставрополя подобрал такой код от сейфа. 1-1-1. Внимание!

0: не сможем.
1: Интересно.
2: Интересно.
1: Интересно, Вики.
2: Давайте.
1: Саш, очень интересно.
2: Интересно. Ну, да, давай с хорошего начнем.
1: Давай.
2: Про Португалию. Действительно, университет Коимбры – это старейший университет в Португалии. И вообще там в Европе он один из первых.
1: Угу. А вот с твоим первым вопросом что?
2: А с первым вопросом, ну, так себе. Получилось, конечно, азиатская бескоготная выдра. У нее прям, как у нас, ноготочки аккуратненькие.
1: Которые у нее не когти, а ногти. Угу. Малыши.
2: Угу.
1: Саш, у меня был бонусный вопрос. И на него ты дал... да, неправильный ответ. У меня правильный ответ. Мойка. Мойка. Хотя, ты знаешь, Нева есть в Санкт-Петербурге, да, есть такая река. Но вопрос был не в этом. Ну, ничего страшного.
3: Очень жаль. Очень.
2: Очень жаль, но ты еще звони.
1: Да.
2: Чтобы сразу забрать весь сейф и бонус.
1: Да, и Ставрополю передавай большой привет. И желаем тебе скорейшего Санкт-Петербурга. Обязательно побывай там. Счастливо. Пока.
3: Спасибо большое.
1: Ну, а завтра в сейфе бригаду 17 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф в бригаде «У».

0: China on Rio. Бригаде У на Европе Плюс. Песня веселая, песня светлая, но отбросим лирику. У нас впереди саундчек.
1: Саундчек, в котором мы сегодня обсуждаем фразочки противоположного пола, которые подбешивают сильно достаточно, прям напрягают.
0: Ну что ты стесняешь? Раздражает, откровенно.
1: Раздражают, да.
0: Сколько можно это терпеть?
1: Тут посмотрим.
0: Да, вот наберитесь вот именно такой эмоции и выдайте нам голосовое.
1: Да, или иногда ты хочешь обсудить какую-то проблему, какой-то конфликт, а тебе человек говорит, я сейчас не настроен разговаривать, поговорим потом. Когда потом?
0: Это мужчина тебе так говорил?
1: Да. Мужчины, знаешь, много чего интересного рассказывают. Я тебе потом напишу, блокнотик составлю, книгу напишу.
0: Ощущение, что я вообще с мужиками не имею никаких дел, судя по всему.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там появилась такая плашечка, написать в эфир.
0: Все, послушаем в саундчеке. Бригада!
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
7: От нашей банды, я заявляю, не поет.
6: Где заканчивается голос и начинается актерство?
8: Партия.
6: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
9: Вы меня запутали просто бесконечно.
6: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
10: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
11: Причем под мою?
6: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП «Юрл». Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
18: В кино с 28 мая.
19: Музыка и танцы, они всех объединяют.
18: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
19: Это универсальный язык.
18: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
17: Категория 18+.
5: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Steal My Heart, это Иман Бек, Бригадю на Европе Плюс, 9.57 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете фразочки, которые бесят в противоположном поле.
1: Слушай. Check.
0: Саундчек. Бригадю. Начнем вот с такого.
2: Доброе утро, мои любимые. В душ и без меня?
1: Да.
0: Вообще не собирались?
1: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава. А кто разрешал? Ну ты давай там, выздоравливай.
0: Поэтому сегодня на тебе кожаная юбка.
1: Потому что я номинирую?
0: Да. Ну и финальный на сегодня.
3: Доброе утро всем, бригада У. Вэл Вики. У жены очень такая печальная история, когда ты вроде в чем-то провинился и не понимаешь в чем, а она ходит такая вся обиженная весь день, а ты потом такой подходишь и спрашиваешь: ну, милый, ну что случилось-то? Она так поворачивается к тебе со злым взглядом и такая: ничего! Так обидно становится.
0: И страшненько.
1: Ну, если она так ответила, значит, действительно все плохо.
0: Если она еще на потолке в этот момент.

0: Сиреновой луне.
1: Группа «Мишель», бригаде «Умы» в Европе Плюс. Ребята, мы завязались сегодняшним эфиром. Но мы вчера после эфира развязались на подкаст.
2: Да, поэтому послушайте его обязательно.
1: На сайте europlus.ru. Ну и оставайтесь с Европа Плюс в целом. Тут всегда хорошо.
2: Угу.
1: До завтра. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригада «Умы» в Европе Плюс. Счастливо.
2: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столицы 10.00. Европа, Европа Плюс. Новости в исполнении Павла Беседина. Слушаем.
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Растет число зараженных хантавирусом. Телефонные мошенники нацелились на самозанятых. И россияне стали реже ограничиваться одной работой. Далее подробности. Растет число зараженных хантавирусом. На сегодняшний день подтвердилось 13 случаев инфицирования пассажиров лайнера, который шел из Аргентины в Кабо-Верде. Испанские власти сообщили еще одном подтвердившемся заболевшем и говорят, что ситуация остается в целом стабильной. Заболевшие пассажиры получают медицинскую помощь, а все остальные находятся на карантине. План государственной языковой политики утвердило наше правительство. Документ включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также для продвижения русского языка в мире. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. РИА Новости передает, что распоряжение об утверждении плана мероприятий подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом пишет «Российская газета». Как сообщил депутат Немкин, аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировками счетов или дополнительными проверками. Расчет строится на том, что тема налогов традиционно вызывает у людей тревогу и желание как можно скорее урегулировать ситуацию. Мобильное приложение «Мой ID» снова идет на рекорд. С 2023 года его скачало уже больше миллиона человек. При помощи этого приложения пользователи чаще всего открывают данные паспорта. СНИЛС и НН просматривают файлы со сканами своих документов, а также переходят в цифровой ID мессенджера «Макс», который можно использовать для подтверждения возраста или льготы. Также приложение «Мой ID» позволяет получать городские услуги в библиотеках, поликлиниках, магазинах, театрах и других учреждениях. Россияне стали реже ограничиваться одной работой. Аналитики портала HeadHunter сообщают, что за последние 4 года число резюме в сегменте так называемой портфельной занятости, когда соискатель совмещает несколько разных видов деятельности, выросло на 60%. При этом доля резюме, в которых россияне указывают готовность работать сразу в нескольких форматах, уже достигла.

0: этой песни. Все классно, стильный звук, сырой такой микс инди-попа, альтернативных R&B, хип-хопа. Но есть недостаток, и он главный, это длительность песни. Минута 38, все так же быстро, как мои первые кулинарные эксперименты, когда я испек кекс. Вот, но что приятно, можно поставить на повтор. Baby Doll только что на Европлюс, это был Доминик Файк, а это я, Тимур Бодров. Всем привет, салам и зен. Значит, давайте, модные, классные ребята с вами будут и далее. Скоро здесь By India, Хчой Мод и танцы под Шаде, дождитесь.
1: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
4: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
5: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
11: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Такое возможно только на Европе Плюс. 45-минутное погружение в музыку. А в это время здесь Bruno Mars. I just might. Cool BTS Swim. Клубная история. Think about us. Да, музыка в режиме нон-стоп. Никакой болтовни. Следующие 45 минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно, 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
10: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
2: Европа. Плюс. Дальше только хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.

0: me be, или по-русски «Позволь мне быть пчелой». Let me be. По-моему, это вполне себе не дурно и даже неплохо. Твоя жизнь — мед, жесткий ЗОЖ и бесконечный рейв. Тем более, рейв мы любим. Рейв мы любим, говорю это как заведующий по клубной музыке на Европе Плюс и шоу Топ Клаб Чарт. Да, если вам, ребята, не хватает правильного жужжания, а будни стали слишком пресными, то слушайте главный дэнс-чарт страны, слушайте Топ Клаб Чарт. Там бесконечный, самый стильный рейв в стране. В эфире нашем по субботам, но удобнее слушать Топ Клаб Чарт в виде подкаста на многих платформах и, разумеется, на europoplus.ru.
1: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
15: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Пнау на Европе Плюс. Пнау — те самые ребята, что в свое время подарили новую жизнь песням Элтона Джона. Ну, вы помните наверняка мега-хит «Коко Ха», по-научному «Cold Heart», коллаба с Дуа Липой, которая отметилась, ну, практически во всех чартах планеты. У нее там миллиарды стримов. И вот свежий подгон от австралийских ребят. Песня «Ту Карасон In Your Heart». Вот, «Ту Карасон In Your Heart» солировала мексиканская рок-группа «The Warning». Да, песня — претендент на звание летнего хита. Ну и давайте по-летнему ярко-солнечно продолжим. Скоро «Ама Ми Пиачи» от Альфа и Ману Чао.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 20 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 22 градусов тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-6. 619-600-156-873.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И пока Тимур Бодров молчит, на Европе плюс только музыка. Короче, все как вы любите. Далее диско-версия Wonderful Life. Будет Avril House, I Adore You. Новинка от Marshmello и Portugal The Man. Хиты нон-стоп целых полчаса на Европе Плюс. Встречайте.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Бригада. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня.
4: Да.
2: Вообще не собирались.
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава. А кто разрешал?
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
0: Реклама.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
10: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
9: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
10: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
9: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
10: Вы, конечно, плуты.
9: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Европа+.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Феникс, песня, в которой слышно настроение такой легкой ностальгии по беззаботной юности. А мы тут, ребята, не ностальгируем, мы смотрим в наше прекрасное будущее. А там, в этом будущем летнем, 2 августа и один суперконцерт.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Ну что, Ваня Дмитриенко готовит что-то грандиозное, свой первый стадионный концерт в Лужниках 2 августа, а мы, Европа Плюс, дарим 100 билетов на это представление историческое. Делаем это трижды в день. Твоя задача — дозвониться после условного сигнала. И все это проделал наш слушатель из города Владимира. Пару билетов получил только что наш слушатель по имени Владислав. Поздравляю! Ура! Владу привет, Владимиру тоже. Ребята, не завидуйте этому парню ни в коем случае. Уверен, и тебе повезет. Ну да, помни, билеты на концерт Вани Дмитриенко мы раздаем не только в эфире, но и в группе Европы Плюс ВКонтакте. Удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рустоп-39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
1: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
9: Мой факт про курицу был первым.
10: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
8: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европы Плюс.
11: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8.20 на Европе Плюс.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Монтана на Европе Плюс. Френч Монтана, проводник хип-хопа, любитель кино. Если вы не в курсе, имя сценическое парень взял в честь Тони Монтаны, героя фильма 80-х «Лицо со шрамом». Работа, звучавшая «Ever since you left me, I went deaf». Окей, 12.33, точное московское. Вы слушаете Европу Плюс, вы слышите меня, Тимура Бодрова. Вместе мы слушаем классную музыку. Хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов. И далее предлагаю сменить звучание. От хип-хопа перейти к поп-рок-саунду приготовил для вас мистер Know It All от Тедди Суимса. Дождитесь.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 20 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 22 градусов тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: того, что девушка цитирует культовый хит «Инсомния», так и содержание трека отсылает к другому хиту британских электронщиков «God is a DJ». God is a DJ, Бог — это диджей. Вот такая вот новая религия, в которой мы растворяемся в звуке и ловим то самое божественное ощущение абсолютной свободы. New Religion, Bebe Rexha, Faithless только что. Финалем час не менее хитово. Здесь появятся Chapel Ron и Plan B.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом
3: есть Rush.
4: Включи свой.
5: А вот если говорить про бабушкины, как бабушка меня называла, я, может, уже рассказывал, я частенько ходил, то у меня какая-нибудь книжка под мышкой, то шахматная доска, то что-то еще, когда я был совсем даже маленький, и бабушка умилялась и называла меня «батюшка Ленин».
1: По будням с 7 до 9 вечера
3: на Европе Плюс.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: В кино с 28 мая.
15: Музыка и танцы. Они всех объединяют.
14: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
15: Это универсальный язык.
14: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
13: Категория
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Такой вот микс винтажного энергичного соула, хип-хопа. Это Plan B, его She Said. Да, такое мы любим. Жанры миксовать. И этим займемся, потому что самая разнообразная музыка, самые разнообразные хиты для вас в часе новом на Европе+.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
4: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем. В России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире. В Ростовской области запускают новую выплату для многодетных семей. Россияне стали больше работать из-за искусственного интеллекта. Подробности далее. Кабмин утвердил меры по продвижению русского языка в мире. Для иностранцев создадут электронные ресурсы для обучения, а читателям из стран СНГ откроют доступ к материалам Российской государственной библиотеки. Книги также будут поставлять и в зарубежные русские школы. Кроме того, планируется поддержка русских театров за рубежом, международных образовательных проектов и иностранных специалистов, которые занимаются изучением русского языка. Кроме того, планируется проведение акций «Межнациональный диктант» и международных проектов в сфере науки и образования. В пресс-службе Кабмина добавили, что зарубежные специалисты-русисты смогут претендовать на гранты, стипендии и премии, а также проходить стажировки в России для повышения квалификации. С 1 июня в Ростовской области стартует новая ежегодная выплата для семей, воспитывающих двоих и более детей. Получить ее смогут только работающие родители, опекуны или попечители, за которых в прошлом году был уплачен НДФЛ. Право на выплату имеют граждане России, проживающие в стране, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума. На поддержку не могут претендовать самозанятые, предприниматели на специальных налоговых режимах, а также родители, находившиеся весь прошлый год в отпуске по уходу за ребенком. Подать заявление можно с 1 июня по 30 сентября через портал госуслуг в клиентских службах Социального фонда России по Ростовской области или в многофункциональных центрах. В Ростовской области открыто 400 очных площадок для проведения агродиктанта. Об этом сообщили в Управлении информационной политики правительства региона. Напомню, всероссийская образовательная акция направлена на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и сельского образа жизни. Участвовать могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт agrodiktant.rf, открыть личный кабинет, внести данные и выбрать форму участия – очную или онлайн. Несовершеннолетние проходят тестирование с согласия родителей. Площадки для очного участия организовали в аграрных вузах и колледжах, агрошколах, органах власти, на крупных предприятиях. Искусственный интеллект не снизил нагрузку на российских работников, а в некоторых случаях даже ее увеличил. Об этом рассказали эксперты. По их словам, сотрудники быстрее выполняют отдельные задачи с помощью нейросетей, но затем вынуждены проверять результаты и переносить данные между разными системами. Специалисты отмечают, что пока искусственный интеллект остается скорее дополнительным рабочим инструментом, который нужно осваивать и контролировать. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность и плюс 20. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королёв 1D.
2: Европа плюс. Онлайн.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: 100%. Fever Dream, к примеру, будет очень скоро здесь. От мечты далеко не уходим. Мод появится также, намек на нас. И Богдан Медведев, Broken Heart тоже будет скоро. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Ну а у нас появился Макс, и напомню, его номер Европа плюс, +918 590 03 96, +7 918 590 03 96. Вика написала: прошу передать привет моему любимому брату Саше, очень его люблю, буду скучать, на каникулы уезжает, хочу тоже отдохнуть, но пока не выходит, будут работать и буду участвовать, хочу мороженое, да, будет скоро, поэтому, Вик, дождись, как и все остальные, конечно, такую жару, она постепенно спадает, но мы-то знаем, после 1 июня все только начинается. Поэтому предстоящее лето должно быть вкусным, чего тебе и желаю. Ну а подарю пока не мороженое, но очень классные треки. Лоурайда и обещанный Broken Heart прямо сейчас на Европе плюс.
0: Европа плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: страну онлайн.
1: Европа плюс.
2: Нравится пожелание от звезд Козерогам сегодня, если говорить о гороскопе. Долгими размышлениями заниматься не стоит. Просто действуй и обязательно прислушайся. Мне кажется, действенный совет действительно. Зачем сидеть? Нужно активно двигаться вперед. Есть к чему. Вот у нас здесь мод. Эра Талтон ждет тебя, а еще гороскоп. Не пропусти.
1: Реклама.
3: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
4: 310-04-05. 310-04-05.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Соберите коллекцию и...

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
2: Что ты делаешь?
1: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
4: Ага, а кто за билеты будет платить?
3: Кто-кто? Пушкин!
5: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
3: Подробности на сайте большойкино.ру.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, возьмите за какое-нибудь обучение. Вам необходимы новые знания. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать. Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания. Притягивая взгляд окружающих. Раки, проявите усидчивость. Доведите дело до конца. Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать. Девы, займитесь работой с большим объемом информации. Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали. Скорпионы, вероятно, перемены к лучшему в отношении с коллегами. Стрельцы, сегодня, наконец, прояснится многое. Ну, неоднозначных ситуаций было наверняка много. Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, просто действуйте. Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим и не заниматься. И рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: И вот тот самый сигнал, когда нужно набирать телефон, если знаешь, где спрятан запас мороженого. Он ждет тебя, а я твой звонок. 320-105.7, звони прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове переменная облачность, плюс 22, по данным Яндекс.Погоды. Завтра облачно с прояснениями, плюс 20 днем. Ветер западный до 6 метров в секунду. И главное, никаких осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: 3, 2, 1.
10: Боевик, триллер от режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
12: Небольшая проблемка.
13: Пленных не брать.
10: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
14: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
15: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Не самый сильно жаркий день, но все-таки мороженое очень хочется. Правда, Армина? Привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Охота началась уже как месяц, но ты уже здесь. Я тебя поздравляю с этим.
2: Спасибо.
1: Для кого выигрывать будем?
2: Для моей дочери.
1: Ну, будем делиться. Значит, будем делиться. Армин, ну нужно было внимательно слушать. Накануне прятали с Гришей. И есть варианты. Ботанический сад, Георгиевский сад или Александровская роща? Где спрятан запас мороженого?
2: Ну, я думаю, наверное, Александровская роща.
1: Так внимательно была, поэтому так и думаешь. Ну, молодец!
0: Квест пройден! Собирай свой запас мороженого!
1: Вот, кто-то там уже радуется. Приятного аппетита вам, девочки. А давай теперь перепрятывать, Армина. У нас есть варианты. Это ЖД вокзал, музыкальный театр или Ростовский порт?
2: Музыкальный театр, давайте.
1: Принято. Классного лета, кстати, впереди.
2: Спасибо.
1: Отличного настроения. А ты завтра внимательно слушай Европу Плюс, потому что в Ice Quest нужно обязательно попасть. Там вкусный, вкусный просто запас мороженого большой. И завтра ищи его в музыкальном театре.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефёдов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростову-на-Дону онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Если мы так активно движемся вперед, то вечер не за горами, а там я, как всегда, тебе анонсирую прекрасный повод остаться с Европой просто на пару часов. У нас в 7 будет Раш, Артур, Антон, Саша. Кстати, в хорошей компании с психологом Оксаной Козыревой сегодня обсудит такую тему – роман с иностранцем. Возможно, был опыт. Все плюсы и минусы расскажут и они, и ты, я надеюсь. Поэтому присоединяйся с 7 до 9 вечера. Ну, а также предлагай свою тему на europaplus.ru в разделе Раш. Сокрою час Broken String. Blue Flight, The Weekend. А я, Юлия Максимова, прощаюсь до завтра. Ну и по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
6: Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
8: Большая музыкальная игра. На телеканале «Россия».
9: От нашей банды, я заявляю, не поет.
8: Где заканчивается голос и начинается актерство?
10: Парти.
8: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
11: Вы меня запутали просто бесконечно.
8: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
12: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
13: Причем под мою?
8: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
14: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
15: 12+.

0: похоже, да. Вот. Верю тебе.
1: Называется
0: «Верю, верю тебе, как себе».
1: Те редкие случаи,
0: верю,
1: да,
0: тебе, верю себе, как тебе, тебе, как себе. Так, не, не путай меня, Бодров.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет. В Москве 14.00.

0: столько драйва, а? Хюжели Солта, Джамайкен, бам-бам. Все по-летнему, все вполне себе позитивненько, что и требовалось доказать. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже на подходе. Это Брак Секстиан, это Риана. Будет Кайра и тот самый хит, который располагает к себе с первых же секунд. Впереди на Европе Плюс. Soar.
1: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: 20.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Настоящему прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии.
4: Военная драма «Отец».
6: Вставай, отец. Ты им нужней.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Это наша снайперская группа.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.com. Про.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа Плюс.
15: Paid to exist.

0: Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Дэйв Эдэмс, Луи Фонси, будет «Медуза», а проект «Медуза» — тот самый хит, который вполне может попасть к нам в чарт в Еврохит Топ 40 уже в эту пятницу. Впереди на Европлюс «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофф Топ 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофф Топ 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Nine brown eyes.
1: Европа
2: плюс.
3: Ай.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так. Бенсон Бун уже практически в шаговой доступности от нас. Впереди Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry, I'm here for someone else. Эбан, очень красивая история под названием Hello.

0: составит нам компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15:00.

0: мегатонны харизмы, мощный саунд и музыка с таким национальным колоритом. Все это, конечно, Хомай от Эйолан и Европе Плюс буквально через пару минут. Но сначала...
1: Реклама. Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг 0+.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличная работа Marshmello и Portugal The Man и Брой Плюс. И после этого трека, мне кажется, им можно работать вообще на постоянной основе. 15.35 уже в Москве. И буквально через пару минут уже серьезный парень с нами по имени Зейн. Зейн Малик и его Die For Me.
1: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39», и я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И в самое ближайшее ждем Богдан Медведи Broken Hearts. Feed your broken heart. Напомню, хит, который прошел проверку временем и чартами, это однозначно группа Magic Rude. Очень позитивная история I Can Wait от Боб Синклара и Кайза на подходе. Очень каждый найдет что-то под настроение, что-то для себя. Следующие 30 минут у нас здесь на Европе+.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: В кино с 28 мая.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
8: Категория 18+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мама. Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: И мы продолжаем всю эту неделю раздавать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. В Москве концерт в Лужниках 2 августа. Нужно просто поймать специальный сигнал у нас в эфире и дозвониться первым на Европа Плюс. И это сделала Валерия Фаткулина, город Санкт-Петербург. Лера, мои поздравления, 2 билета у тебя. Так что приезжай в Москву 2 августа. Встретимся в Лужниках на концерт Вани Дмитриенко. И, кстати, сегодня у Питера день рождения. Санкт-Петербург отмечает день города 323 года, так что мои поздравления питерцам, тем, кто сейчас в Санкт-Петербурге. Город потрясающий, любимый и потрясающий миллионами город на Неве. С днем рождения!
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
0: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
0: Да.
2: Ice Quest?
0: Ice Quest.
2: Прикольно.
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
10: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
13: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
14: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
17: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
18: Это невозможно!
17: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
0: Европа.
3: Плюс.

0: на обаяние сейчас на нас обрушились, да, елка, она такая, она может. Это елка проще на Европе Плюс. Хиты простые, понятные. У нас ближайшие минуты на Европе Плюс. You will never go away. Bruno Mars, I just might. Но чуть пораньше Кунгс и бодренькая Galaxy.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Мороженое – это круто!
11: А «Крутис Айс» еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
15: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.

Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Больше хитов. Больше музыки.

0: Давай, Бруно Марс на Европе Плюс. I just might. 16:50 в Москве. До конца этого часа на Европе Плюс. Сначала Arctic Asti, ну а затем Savage Garden. Да, телепортируемся на Луну и обратно всего за 3 минуты. Впереди To the Moon and Back.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня.
4: Да.
2: Вообще не собирались.
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава. А кто разрешал?
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Arctic Asti, Zivert, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий!
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
12: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
11: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
12: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
11: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
12: Вы, конечно, плуты.
11: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Тут нет сомнений, что это одна из лучших песен группы Savage Garden, да, To The Moon And Back на Европе Плюс. А в начале часа следующего австрийцы клан Карусель. Впереди Райдер.

0: На часах в Москве 17:00. Европа плюс. На Европе плюс новости Игорь Акулов. Игорь, приветствую тебя.
1: Алекс, привет, всем добрый день. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Риски завоза инфекции оцениваются как низкие. Завозных случаев заболевания в стране на данный момент не зарегистрировано. В пунктах пропуска используется автоматизированная система «Периметр». Проводится дополнительный контроль состояния здоровья прибывающих из регионов с повышенной эпидемиологической опасностью. Роспотребнадзор также осуществляет международное сотрудничество с африканскими странами на эту тему. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неудаление публикации с призывами к экстремистской деятельности. Мессенджер привлекли к ответственности по части 4 статьи 13.41 КАП. Суд установил, что администратор ресурса не удалил запрещенный контент в установленный срок. Это не первый штраф для Telegram за подобные нарушения. Ранее компания уже неоднократно привлекалась к ответственности за отказ удалять материалы, признанные в России запрещенными. И французскую туристку задержали на Сардинии с рекордными 40 килограммами песка, гальки и ракушек, которые она набрала на пляже. 69-летняя женщина собиралась сесть на паром до Тулона, но вызвала подозрение таможни в порту. Теперь ей грозит штраф от 500 до 3000 евро. Изъятый песок должны вернуть на пляж. Кража песка и гальки – серьезная проблема для Сардинии. Каждый год туристы уносят множество сувениров. Это все новости далее на Европе Плюс, Star News и Алекс Мануйлов. Star
0: News. На Европе Плюс. Это топ-новости в Star News. Продюсер Стюарт Прайс назвал мгновенную химию между Мадонной и Сабриной Карпентер в студии. Их дуэт «Bring Your Love», по его словам, получился дерзким и раскрепощенным. Напомню, певицы уже исполнили трек на Coachella, где Мадонна появилась на сцене впервые за 20 лет. Ну а альбом королевы поп-музыки «Confessions on a Dance Floor Part 2» выходит 3 июля.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Ростове-на-Дону 17 часов. Европа,
4: Европа Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Минцифра расширила перечень передаваемых данных операторами связи. В Ростове проверили состояние кондиционера в транспорте. И стало известно, сколько работающих россиян еженедельно занимаются спортом. Об этом прямо сейчас. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В список вошли паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, логины, сведения о местоположении и интернет-адресах. Как пояснили коммерсанту в министерстве, изменения уточняют требования к оборудованию на сетях связи и необходимы для обеспечения безопасности. Кондиционеры, установленные во всех автобусах Ростова, об этом сообщили в городской администрации. С электротранспортом ситуация отличается. Кондиционерами оснащены 77% трамваев и только 30% троллейбусов. Условия муниципальных контрактов перевозчики обязаны выпускать на линию транспорта с исправными кондиционерами. Исключение маршрут номер 38, где временным контрактом наличие кондиционеров не предусмотрено. Ростовская УФАС раскрыла антиконкурентное соглашение между двумя компаниями, которое привело к необоснованному повышению цен на краткосрочную парковку у железнодорожных вокзалов Ростова-на-Дону, Сочи и Адлера. Новые цены не имели экономического обоснования. В результате в Ростове-на-Дону стоимость парковки выросла в 3 раза, до 300 рублей в час. Управление Федеральной антимонопольной службы признало это нарушением закона о защите конкуренции и выдало предписание снизить стоимость парковки у вокзалов. Регулярный спорт прочно вошел в привычку большинства трудоустроенных россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ, 62% работающих россиян еженедельно занимаются спортом. Кроме того, аналитики выяснили, какие именно меры поддержки спорта со стороны работодателя самые востребованные. Почти половина респондентов, 49%, проголосовали за компенсацию расходов на спорт, а 28% за создание условий для занятий прямо на рабочем месте. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар – 71 рубль 67 копеек. Единая европейская валюта – 83 рубля 30 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный – 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануйлов.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
4: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Ever Since You Left Me. Это French Montana на Европе Плюс. Уроженец Марокко, хотя давно он живет в Штатах. Но о своих корнях Карим Харбуш, это его настоящее имя, никогда не забывает и гордится ими. 17:20 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Отличного вечера. Идем дальше.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
3: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: СК-10. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
10: Мамочки!
8: Семейные фэнтези. Вверх по волшебному дереву.
11: У меня предчувствие, что нас ждет приключение.
12: Не то слово.
8: Возрастное ограничение 6+.
12: Потрясающе.
13: Да, сойдет.
8: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж.
12: Весьма офигенно. Не правда ли?
10: Да.
8: Улица Малиновского, 25.
14: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
15: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
16: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
17: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
18: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Tell. 17.27 в Москве. Следующая Анна Наклаб, Фарре Фарбен. Но сначала ваши лучшие истории мы, как всегда, вспоминаем с большим удовольствием.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, ребята. Привет, страна. А у меня девушка говорит: все, паста карапузики. Я не знаю, что это означает. И меня прям бесит. А она просто повторила: все, паста карапузики. Арина, тебе привет.
3: Паста или баста?
2: Паста? Баста. Рэпер?
3: Нет, если баста, то нормально. Хватит. Это по-итальянски хватит.
2: Ага, а карапузики при чем здесь?
3: Хватит.
2: У вас есть дети? Ну, надо разобраться.
3: Ну, прикольная, кстати, фраза. Мне нравится. Не раздражает.
2: Слушаем дальше.
5: Бригада У. Привет из солнечного Череповца. Топ-3 бесячих фраз от противоположного пола. Не надо, я сама. Вот это вот, понятно. Ну и третье, конечно же. Ничего не случилось, все нормально. Просто...
3: Понятно.
2: Нет, ну в целом, что тебе человек говорит? Что все понял, да? Потом, ты не нужен, я сама. Потом, не надо. Ну, вообще ты не нужен. Самостоятельная девчонка получается.
3: Нет, подожди, может быть, она что-то делает лучше. Действительно, в этом вопросе не разбирается.
2: Может.
3: И тут еще зависит от интонации. Типа, знаешь, не надо, милый, я сама. Или не надо, я сама.
6: Добро утро, плюс. Я думаю, каждая девушка слышала такие фразы, как: ну, посмотрим, доживем, увидим. Как Бог даст.
2: На все воля Божья. Ну, вообще, да. Ну, это говорит о том, что мы глубоко прогружены в процесс, торопиться нельзя. И не все в этом мире зависит от нас.
3: И очень верующие.
2: Да. Продолжаем.
7: Привет, Европа Плюс, привет, бригада У. Меня бесит фраза: ты должен был догадаться. Вот, все, прям табу.
3: Ты же должен что?
2: Ты должен был догадаться. Ты должна была догадаться, кстати, про это слово.
3: Я никому ничего не должна.
2: Ой. Детям своим так будешь говорить. Ладно, да вот еще.
8: Больше всего бесит в девушках вот это вот: я не знаю.
2: Высокие требования.
3: Ну, кстати, я хочу заметить, что в мужчинах тоже это раздражает. Я не знаю. Когда мы не идем, я не знаю. Ну, куда-нибудь, как-нибудь, вот так вот. Ну, где-нибудь, что-нибудь, вот так вот.
2: Ну, это чтобы вот эта теория заниженных ожиданий, чтоб подвернулась, хорошо, не подвернулась, ну, на все воля Божья. Ну, и финальное.
9: Доброе утро, бригада У. А меня бесит фраза мужчин, что: а вот моя мама справлялась без стиральной машинки или без посудомойки, или без кухонного комбайна.
3: Но это же
9: здорово, что отлично.
3: Ну подожди, ну ты же видела классный мемчик. Там, значит, нарисован парень, который ест борщ, и говорит: а у моей мамы борщ был краснее. И следующий кадр, как, собственно, у него кровь идет из носа, и борщ становится краснее.
2: Спасибо, Вики.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: продвинутый диджей и продюсер. Каталог его треков, кстати, превысил миллиард прослушиваний в 2025, ну, за календарный год, имеется в виду. В этом году, в 2026, эта мощная цифра может стать еще больше. Не удивлюсь.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
9: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа. Плюс.

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: Это было красиво. Европа Плюс, Амод, намек на нас. 17:49 по московскому времени. Ну и до конца этого часа ждем Sugar Babes, но чуть-чуть пораньше Билли Айлиш, да, тот самый хит, который захватывает и потом очень долго не отпускает. Впереди Birds of a Feather.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Европа+.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Stronger, шикарнейший хит от группы Sugar Babes у нас на Европе Плюс. Но стрелка часов приближается к 6. В следующем часе ждет отменная порция суперхитов. И не пропусти свой любимый на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Врачи хотят освободить от избыточной отчетности. Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности, и россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Об этом прямо сейчас. Врачи хотят освободить от лишней бумажной электронной отчетности. Как пишет парламентская газета, эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы от 30 до 50% рабочего времени. Нагрузку увеличивает дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что несмотря на уже проделанную работу, таких проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. В связи с ухудшением погоды коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности. До конца суток, ночью, утром 28 мая, местами в Ростовской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Перед городскими службами поставлена задача оперативно реагировать на происшествия. С учетом прогноза погоды, жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности при передвижении по городу. На заседании правительства Ростовской области оценили новую модель транспортного обслуживания. Нетто-контракты отрабатывались на маршрутах к садоводческим товариществам. Об этом говорится на сайте Донского правительства. В результате эксперимента установлено 18 новых маршрутов. С апреля выполнено более 5000 рейсов, перевезено свыше 62 тысяч человек. Автобусы ходят по расписанию независимо от наполняемости. Недостаток схемы – повышенные затраты для бюджета, так как пассажиропоток в СНТ нестабилен. Россияне за последние 5 лет стали чаще ездить на отдых в санатории. Спрос на такие поездки с 2021 года вырос почти в 1,5 раза. Об этом РИА Новости рассказали в ассоциации туроператоров. При этом стабильно высокий интерес у туристов проявляется к премиальным санаториям Кавказских минеральных вод из Сочи. 10-дневный отдых на двоих там стоит от 250 до 380 тысяч рублей. При этом дорога в эту сумму не входит. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 71 рубль 67 копеек. Единоевропейская валюта 83 рубля 30 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, если вы так любите свою работу, что вам не хочется даже идти домой, может за вас только порадоваться. А всем остальным желаю приятного завершения этого рабочего дня и, конечно, легко добраться до дома под лучшую музыку. Впереди у нас огромное количество классных хитов. Группа «Моя Мишель» появится через пару минут, услышим на «Малиновой луне» и дождемся Зейна «Die For Me». Скоро-скоро на Европе Плюс.
1: Как же скучно.
2: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
3: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
4: А я получу профориентацию в сфере IT.
5: Приходи в Академию ТОП.
6: Звоните 310-0405.
7: Люблю, когда цифры возбуждают.
8: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Еще раз.
8: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
7: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
8: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: СК-10. 20.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619-600-156-873.
3: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
4: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
5: Вау!
6: Подробности на сайте большойкино.ру.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Плюс.

0: «Моя Мишель» на Европе Плюс на Малиновой Луне. Классная музыка, классный вечер. Еще и вечернее шоу «Раш» на подходе, так что вообще все отлично. Совсем скоро появится здесь Антон Камолов, Артур и Саша, буквально через 25 минут. Шоу «Раш» будет не скучно. Пока же заряжаем Sony Fondera, «Think About Us» и дождемся Биби Рексу и «Faithless New Religion». Совсем скоро.
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО Freehouse в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Приготовься! На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМаркет.ру.
15: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
16: Что ты делаешь?
15: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сава». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
18: Я без него никуда не поеду.
19: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
20: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
21: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
23: Европа. Плюс.
24: Европа. Плюс.

0: Imagine, это Биби Рекс и Faceless на Европе Плюс. Лучший трек нашего чарта, между прочим, по итогам прошлой недели. Первое место в Еврохит Топ 40. Посмотрим, сможет ли удержать позицию на этой неделе. Послезавтра уже будем подводить музыкальные итоги. Обязательно подключайтесь в пятницу в 14.00. Алекс Манулов, 40 лучших песен Европы Плюс. А пока же движемся далее к финалу часа. Aerosmith на подходе. I don't wanna miss a thing. И дождемся Кендрика Ламара и СЗА. Luther совсем скоро.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Smith в финале часа на Европе Плюс. Легендарная вещица «I don't wanna miss a thing». Ну, не пропустите шоу «Rush». Оно прямо сейчас начнется. Антон Камолов, Артур, Саша. Всем отличного вечера. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столицу 19.00. Европа Плюс. Начинаем час новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг. 3/4 россиян уверены, что искусственный интеллект изменит жизнь на планете. И установлен новый необычный рекорд марафонской дистанции. Подробности далее. Минфин выступил против ручного управления топливным рынком, заявив, что понятные и четкие правила расчета демпфера гораздо эффективнее. Замглавы министерства Алексей Сазанов подчеркнул, что ведомство будет придерживаться этой позиции. Демпферный механизм призван компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке. Это позволяет сдерживать рост стоимости бензина и дизеля в России. Ранее в отрасли обсуждались различные варианты регулирования цен, включая ручные методы. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Наказание грозит тем, кто не включен в реестры майнеров и операторов, если получен доход в крупном размере свыше 3,5 миллионов рублей или причинен ущерб в аналогичной сумме. За такие преступления штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательной или принудительной работы. Если деяние совершено организованной группой или доход превысил 13 миллионов рублей, возможны принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 400 тысяч рублей. По оценке сетей, ущерб от серых майнеров в прошлом году составил почти 5 миллиардов рублей. 3/4 россиян уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на планете. Это показало исследование Национального центра России. 45% опрошенных считают, что ИИ сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологий. Треть респондентов опасаются, что развитие ИИ приведет к исчезновению многих профессий. И только 3% оптимистов ожидают заметного улучшения качества жизни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с летним детским отдыхом. Поводом стало обращение главы Комитета по защите семьи Нины Останиной на пленарном заседании. Володин напомнил, что из 40 тысяч учреждений для детского отдыха 78% — это пришкольные лагеря, а детских оздоровительных лагерей всего чуть более 2000. Он подчеркнул важность летнего оздоровления для детей, отметив, что доступность отдыха поможет решить проблему засилья и влияния гаджетов. И 19-летний австралиец установил мировой рекорд, преодолев марафонскую дистанцию 42 километра и 200 метров и протащил за собой седан. Вес автомобиля был 1,3 тонны, а время рекорда составило 7 часов 36 минут и 42 секунды. Предыдущее достижение британского ультрамарафонца, установлено в 2020 году, составляло 9 часов и 56 минут. Своим поступком спортсмен хочет привлечь внимание к проблеме ментального здоровья молодежи и собрать 100 тысяч долларов на благотворительность. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивный шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну вот прям в новостях, да, про один из главных страхов автолюбителей, автомобилистов, что что-нибудь с машиной случится, заглохнет, бензин закончится, сломается, а рядом никого, ничего, и тебе придется толкать ее своим ходом до заправки или куда-то еще 42 километра 195 метров.
3: Ну надо сделать это быстрее, чем тот самый человек из новостей, чтобы еще и в рекорды попасть.
1: Это сложновато, но, по крайней мере, ты понимаешь, быстрее какого времени ты точно не дотащишь.
3: Вот так, ну да.
1: Сформулировал.
3: Определенно.
1: Не меньше 7 часов.
3: Да, появилось ли прозвище у этого человека как эвакуатор просто? Эвакуатор Тимофей. Думал, там, знаешь, и номер телефона.
1: Тяни-толкай.
3: Может быть.
1: Удобно. Да, ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Друзья, мы сегодня решили обсудить вот что. Романы с иностранцами. Роман с иностранцем, плюсы и минусы. Ну, с иностранцем или с иностранкой, соответственно. Расскажите, друзья, про себя, если у вас были отношения близкие, может быть, перешли на какой-то прям даже серьезный уровень с иностранцами, с представителями других государств, других языковых культур. Потому что вот как определить на... Иностранцы, наверное, прежде всего, если ваш язык, русский язык, для него не родной. То есть он, может быть, и говорит, или она на русском языке, но это все равно не язык по рождению. Саш, бывали ли у тебя отношения с иностранцами?
2: Бывали. Я специально подготовилась к сегодняшней теме и загодя закрутила роман с китайцем.
1: Угу.
2: Но так. Он уже закончился. Значит, неоспоримый...
3: Это был в качестве эксперимента роман, да?
2: Нет, это был не эксперимент, просто он сам со мной...
1: Он нативный был. Нативный роман называется.
2: Да. Он сам со мной познакомился на русском языке. Он неплохо говорит по-русски. Он не знал, что я знаю китайский. И мы с ним познакомились. И немного совсем провстречались месяца два или три. В общем, неоспоримые плюсы. Это значит, что у нас языковая практика. Я почти на вторую встречу сказала, что я знаю китайский, и мы начали общаться на китайском.
3: А ведь, возможно, он хотел практиковать свой русский.
2: Ну, мы иногда и по-русски, и по-китайски, и по-английски, там было как бы три языка. Я узнавала кучу новых слов, очень быстро училась, и появилась мотивация учить язык дальше. Также это у нас, значит, погружение в другую культуру. Я сразу узнала все вот эти какие-то мифы были в моей голове насчет Китая, про которые мне там учителя рассказывали.
3: Например?
2: Например, мне всегда говорили, что чтобы узнать у китайца, как у тебя дела, нужно спросить, не чила ма, ты поел? Это везде пишут, везде говорят. Он смеялся так. И вообще не понимал. Он говорит, так говорила моя прапрапрабабушка, что сейчас вообще так никто не говорит.
1: Но это вообще, кстати, слышал про большинство языков, что то, чему учат сейчас, это такие достаточно устаревшие конструкции, и тем более уж если про сленг всякие говорят.
3: Ну, да, ровно так же, кстати, и английский преподают у нас в школе, там, когда начинают такой академический какой-то английский язык, который, не знаю, где-то
2: поэтому можно сразу все эти нюансики узнать. Я сразу же все вот это вот узнала, разузнала.
3: Ладно, как человек-то он как в итоге, ну?
2: Да нормально. Ну, я, честно говоря, его не
1: минусы. Совсем...
2: Минусы. Минусы. Да. Непонимание шуток. Я-то и вас иногда прошу пояснить за шутки. А там, был совсем разрыв. То есть он что-то говорил, я шучу, он не понимает, например. Но было приятно, когда мы друг друга понимали, это было прекрасно. Шутки как-то совсем непонятны были. Потом выражение эмоций тоже очень странно. Я, например, чувствовала одно, ему показалось, что другое, казалось, что она не была в обиде, а
3: ну, это нет, это типичная женская реакция и восприятие. Тут нормально.
2: Ну,
1: то есть это гендерная, да, история?
3: Я думаю, да.
2: Нет, просто я чувствовала себя хорошо, ему казалось, что я на него была в обиде. Я говорила, что нет. И мы друг друга вообще не понимали.
3: А как ты говорила? Он спрашивает, Саш, что все хорошо? Все нормально. Вот так, вот таким тоном еще. Ну, конечно.
2: Я приятным тоном говорила. Ну и все, и мы как-то перестали общаться. Довольно странно, я даже не поняла, почему. И когда я его сейчас вижу... мы не здороваемся.
3: Так.
1: Даже так?
2: И назло почему-то мы видимся.
3: Ничего себе.
1: Как назло.
3: Это точно он был, Саш?
2: Да, это был он. Ну, я с ним поздоровалась.
3: Нит Шеломан. Вот так подойди, скажи ему.
2: Вау, ты запомнил.
3: Да.
2: Да, надо, кстати, мне как-то неудобно, зачем подходить.

0: и нет никаких историй.
1: Не был замечен нигде больше.
2: У меня, в принципе, тоже вот каких-то там отношений у меня лично не было, но мой хороший друг, мой сокурсник, он уже очень давно женат на испанке, они живут в Англии, вот, и у них дети трилингвы, то есть они говорят на русском, испанском, английском, и что-то еще они в школе там учат, им какие-то вот эти вот французские, латыни и так далее. И у них браку уже больше 20 лет. Вот. То есть, да, при том, что мой друг очень плохо говорит по-испански, его жена так себе говорит по-русски, хотя многое понимает, они, по большей части, их язык общения является неродным для каждого из них. Они больше, по большей части, на английском вообще общаются. Но вот как-то мне тоже казалось, что то, о чем Саша говорит, что вот это вот, а о чем посмеяться, похихикать вместе, все равно разный культурный код, но им как-то вот это вот все удалось преодолеть.
0: Мне кажется, там дети вздыхают больше всех. Знаешь, когда родители плохо говорят на всех языках, они...
1: Да нет, детям наоборот круто. Они знают 3 языка с детства. Без усилий, мне кажется, особых.
2: Это да, да, типа так, нативно. А, друзья, расскажите про себя, про свой опыт. Были ли у вас отношения с иностранцами? Плюсы и минусы, какие вы для себя выделяете, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в официальное сообщество Европа Плюс ВК. Голосовые, кстати, можете нам закинуть через сайт europaplus.ru, заходите на сайт, и там практически по центру увидите кнопку «Написать в эфир».

0: Обсуждаем сегодня тему «Плюсы и минусы романа с иностранцем». Сообщение от наших слушателей. Я познакомилась с парнем из Италии во время учебы по обмену. Сначала все казалось идеальным. Новые места, другой язык, постоянное ощущение приключения. Но потом стало понятно, как тяжело строить отношения, когда вы по-разному воспринимаете даже обычные бытовые вещи. Мы расстались спокойно, но этот опыт точно сделал меня взрослее, пишет Ева.
1: Ну, это правда, наверное, самая главная причина, из-за чего может, собственно, союз расстаться, да, тут внутри страны это просто там разных национальностей иногда не уживаются из-за традиций каких-то.
2: Угу. Но, с другой стороны, вот, ты знаешь, это же ведь и плюс, вы можете погрузиться в культуру другого человека.
0: С одной стороны, да, когда это фундаментальные какие-то вещи, ну, вот, например, про итальянцев я слышал, что такое, чтобы мужчина-итальянец женился на девушке-иностранке, это прям нужно очень постараться. У меня у одной знакомой был очень долгий роман с итальянцем, и так он на ней

0: не женился. Она очень страдала. Для некоторых девушек это прям дико важно.
1: А вот эта вот жестикуляция, интересно, не мешает? Думаешь, ну что ты такое вот все время?
2: И пиццу с ананасом они не едят.
1: Опа. Готовишь ему еду, он говорит, карбонара готовится не так вообще-то. Да. Начинает токсичить по разным всяким разным вещам.
2: Мне кажется, они любят готовить. Это их плюс.
1: Это стереотип.
0: Ну вот, кстати, да, вот интересно, насколько стереотипы, да, тоже совпадают с реальностью. Это там к слушателям сейчас обращаюсь. Вы когда будете рассказывать про ваши отношения с иностранцами, вот насколько тот стереотип, который про ту или иную нацию существовал, насколько он подтвердился при вашем личном общении, тоже рассказывайте.
1: А пока нам расскажет Елена про свой опыт романа с иностранцем. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я горнолыжница, сноубордистка. На тот момент на сноуборде каталась, когда к нам в Красную Поляну, тогда еще неизвестная, но сейчас-то Сочи, Олимпиада там была, все, приземляется вертолет. Оттуда высыпает команда такая со сноубордами, с горными лыжами французов, потому что, ну, есть такой хелиски, это внетрассовое катание на вертолете по вершинам. И при Эльбрусе не было снега, и они решили к нам Поляну прилететь.
1: Что-то на очень богатом звучит вообще.
0: Да, да.
3: Ну, тогда не очень, не то, что богатым. Тогда, на самом деле, это было доступно, но для тех, кто катается на лыжах. Ну, в общем, мы с ними познакомились, затусили и друг другу понравились с оператором, который снимает как раз вот этих вот внетрассовые катания. Он ездит рядом с камерой, как бы, и прям снимает вот ребят, которые катаются. Там один из них, кстати, вообще чемпионом мира был по сноуборду, Серж Вителли. Вот. Ну, соответственно, мы друг другу очень понравились. Я его пригласила, он жил у нас в доме. Вот, напоследок он меня поцеловал страстно и говорит, прилетай ко мне во Францию.
1: Так.
3: Вот, я к нему полетела туда, во Францию, а он сломал ногу во время съемок фильма. То есть вот он со сломанной ногой, бедный, меня принял у себя там в деревне где-то во французской, в доме. Короче, он жутко обижался, что я к ним не приходила ночью. Вот, ну как, ну сломанная нога. Я тогда еще наивная была девушка.
0: Ну да. Что у мужчин все взаимосвязано. Нет там автономной есть системы. Это правда, да.
3: Вот, и он, в общем, в усмерть потом обиделся, когда он меня провожал. Он, короче, мне предъявил счет, говорит, ты мне должна там 100 франков.
1: Ничего себе.
3: Ты пользовалась моей водой, моим электричеством.
1: Офигеть.
3: Вот стереотип, что француз. Но я назло ему накануне говорю, так, одолжи мне, пожалуйста, говорю, 100 франков. Он мне одолжил эти 100 франков, и я улетела, ему не вернулась.
1: А с собой еще в бутылках воду взяли, вот так вот еще прям из крана.
0: И в последнюю ночь не выключали лампочку на тумбочке.
1: Да, и когда зубы чистили, кран не закрывали. Типа, пусть она там течет, это вода дорогая.
3: Ну, они на самом деле, конечно, внешне очень интересные. Особенно вот те, кто в горах водится, вот эти французы. То есть они прям такие
1: бодрые. Так, получается, надо искать горного француза, да?
0: Но прижимистый. Но прижимистый, да. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, кстати, я слышал, да, вот такой стереотип как раз про французов, что говорят, что прижимистые немцы, а на самом деле, что французам это свойственно. Друзья, расскажите про ваши отношения с иностранцами, с иностранками, плюсы и минусы, как это вам показалось, что хорошего, что плохого, какие стереотипы подтвердились, какие нет. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу отношений с иностранцами. Алина пишет: «Я встречалась с парнем из Турции почти год. Было интересно узнавать другую культуру, традиции, даже семейные привычки. Но иногда разница в воспитании чувствовалась сильно, особенно когда речь заходила о будущем и о ролях в отношениях. Мы много спорили, хотя вроде и старались друг друга понять».
1: Интересно, какой камень преткновения-то в итоге самый главный был?
2: Ну, что-то связано с воспитанием. Ну, можно же друг друга перевоспитать, ну, то есть пойти на компромиссы.
1: Ты думаешь, что сложно, когда уже достаточно...
0: Да, взрослые люди, тем более принадлежащие достаточно сильно разным культурам, да, восточная культура и, я так понимаю, Алина, там плюс-минус, условно, европейская культура.
1: И мне кажется, друзья, расскажите... Антон, прости, да, что еще, наверное, влияние окружения тоже довольно сильное. Ну, там, условно, у вас все хорошо, роман, но там его родители или ваши...
2: Давят все.
1: Да, говорят, что типа, ну что это такое, это вот все несерьезно, не надо, и так далее.
0: Угу. Расскажите, друзья, как это было у вас? Были ли отношения с иностранцами? И что было самое сложное? А что было замечательное и прекрасное? Какие плюсы и минусы? Звоните 745-6565.

0: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ Freehouse составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
2: Что ты делаешь?
1: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. У вас специализированный застройщик «Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
15: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Обсуждаем сегодня романы с иностранцами. Сообщение от наших слушателей. Слушательница пишет: «Я встречалась с корейцем 1.5 года. Жили на две страны, все было хорошо. Познакомили наши семьи друг с другом. Весной 2026-го должна была переехать к нему в Сеул. Но перед практически самым переездом узнала, что он мне изменил. И на этом все закончилось. Больше не общаемся, поддерживаю отношения только с его родителями и сестрой».
1: О как!
2: Ну хорошо, что узнали хотя бы обязательно.
1: А вернулись ли, интересно, из Сеула, либо там уже продолжили жить?
0: Я так понимаю, не задолго до переезда, я так понимаю.
1: Должна была переехать к нему в Сеул. Ну да.
2: А вот такое сообщение: «Я встречалась с немцем, он коренной, родился в Восточной Германии. Общались немного на английском, немного на немецком, через словарь, через переводчика. Как раз хихикали и юморили, все получалось. Но так как их женщины чересчур эмансипированы, мужчины чересчур нежные. А я ждала мужчину матч с мужскими поступками. А он слишком нежный оказался для меня». Ну, цветочек такой.
0: А вот вообще, вот в принципе, все равно, вот когда долго общаешься, и для тебя язык, даже если ты знаешь язык, но все равно он для тебя не родной, все равно ты изъясняешься на нем хуже, чем на родном. И ты, соответственно, пошутить так, как тебе хотелось бы пошутить, не очень можешь. И вообще, я у кого-то слышал даже такую фразу, что вот про этот языковой барьер, что типа, ты не думай, я на своем родном языке намного умнее.
2: Ну да, но здесь, смотрите, получалось наоборот.
1: Но, видимо, не юмор клеит эти отношения, а что-то другое.
0: Возможно.
1: Да.
0: Так, утонченность немцев не зашла.
1: Узнаем, что интересного нашел Антон в своей возлюбленной из другой страны. Антон, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
1: Понятно. Интонации.
0: Антон, рассказывайте.
3: Это было в далекое-далекое время, когда я был еще студентом. Встречал девушку, красавицу. Она была из Франции. И мы очень хорошо первое время проводили время. Но потом началось немножко разница в менталитете.
0: Например?
3: Я с Поволжья, она с Франции, и бывало такое, что в силу ее вероисповедания для меня было дико видеть некоторые моменты в определенной
0: времени. Вы имеете в виду религиозность, а она мусульманка, или что?
3: Да.
0: Так, ну да, то есть это не столько национальное, сколько конфессиональное. Так, а еще что, какие у вас вот проявились расхождения во взглядах, там, может, бытовые какие-то вещи тоже иногда на каких-то мелочах понимаешь, что совсем другие люди.
1: Музыка на французскую только ставят, например, а вы...
2: Понимаете.
3: Можно было ночью пойти попить воды, а возвращаешься, а у тебя кровать застелена.
2: Ого.
1: Так.
2: А почему? Она ее застеливала.
0: Почему?
1: Вы так долго ходили воды пить? Или она так быстро умела застилать кровать?
3: Возможно, это была особенность женщины.
0: Интересно.
1: Слушайте, а вы где, ну вот, собственно, проводили это время, пока вы были в отношениях? В какой стране?
3: В съемной квартире. Мы же молодые.
0: Она жила в России или вы жили во Франции?
1: Географически, да.
3: Она в России. Она в России.
0: Понятно. А на каком языке общались?
3: На русском.
2: Она свободна,
0: то есть она достаточно хорошо говорит.
3: На ломаном. Она общалась со мной на ломаном русском, но мы друг друга понимали вполне.
0: Антон, а вот скажите, в итоге, когда вы расстались, главная причина была все-таки вот то, что разные люди, там вот культура разная, не понимаешь друг друга, или, ну, как и с любым другим человеком, просто не твой человечек, вот иногда ощущаешь и расходишься. У вас как было?
3: Ну, я думаю, все-таки первый вариант.
0: Первый, все-таки там именно, что иностранный.
3: Очень сложное такое восприятие было на тот момент, да.
0: Да. Антон, спасибо большое за звонок.
1: Кровать застелена еще вообще, вот, ну, последним просто.
0: Это удивительно. Ладно бы завтрак был приготовлен, ты с туалета выходишь.
1: Французский круассан.
0: Расскажите про свои отношения с иностранцами, с иностранками. Какие у вас возникали недопонимания? Может быть, как раз вот на национальной почве, бытовые какие-то вещи. Расскажите про стереотипы, тоже интересно узнать. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК. И можно записать голосовое у нас на сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем сегодня отношения с иностранцами, какие возникают сложности и что, наоборот, лучше всего, интереснее всего в отношениях с иностранцами. Расскажите свои истории, если таковые есть. Звоните, пишите текстом. А у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я набрел на совершенно замечательную статью под названием «Памятка для охотницы за иностранцами». Вот так она звучит.
0: Да, там она всякого, на русском языке?
2: На русском языке. Всякие охотниц, разные советы, всякие разные девушки, там, психологини и какие-нибудь эксперты рассказывают, как охомутать иностранца, завидного жениха, по мнению их. Ну, тут, к слову, написано, что в целом, независимо от национальной принадлежности и социального статуса, мужчина в своей природе охотник, добытчик и достигатор. И, мол, та женщина, которая достигается, ему достается легко, моментально перестает быть интересной. Поэтому, в частности, советуют, когда вы общаетесь, особенно с иностранцем по видеосвязи или беседуете по телефону, ваш разговор должен длиться не более 12 минут. Вот почему-то так. Именно это число
3: это
2: указано.
3: Это именно диджитал какое-то общение.
2: Да. Потом стоит сказать, что вам очень жаль прерывать общение, но вы торопитесь по делам. Вот. Интересно, конечно.
3: Ну, 12 минут — это довольно много, если...
0: А по-моему, наоборот, мало, потому что я столько слышал и читал, что, ой, у нас мы когда только-только познакомились, мы часами говорили по телефону.
2: Это во-первых. Во-вторых, давайте еще примем во внимание факт того, что у вас есть барьер, да, языковой, и вы начинаете 12 минут только одно слово переводить.
3: А если вы из разных стран, еще деньги берутся за ваш звонок?
0: Может, это, да, с точки зрения экономии бюджета?
2: А, может быть. Да, мессенджеров-то теперь уже все. Так, ну и, к слову, здесь есть еще такая памятка, что необходимо точно знать перед тем, как вы собираетесь построить какие-то более-менее серьезные отношения с иностранцами. Заранее изучить законы той страны, откуда родом супруг, вам надо обязательно ознакомиться с вопросами расторжения брака, советуют эти самые женщины, раздела имущества и определения места жительства ребенка. Обязательно заключите брачный договор и определите, право какой страны будет применяться при решении вопроса разделения имущества. Необходимо заключить соглашение, связанное с воспитанием и содержанием детей, а также в случае раздельного проживания родителей. Короче, сразу на всякий случай предостерегают, что, скорее всего, это ненадолго будет у вас. Поэтому обезопаситесь.
3: Ну, никакой романтики сразу. Но
0: это очень важные советы, про которые никто не задумывается в начале отношений.
2: Да-да-да.
0: А когда потом много драм и трагедий.
2: Это правда. Разные юрисдикции и какие-то, не знаю, там, наши, может быть, там, моральные устои, мы пытаемся их как-то транспарировать на ту страну, они говорят, а мы так, у нас так не принято, например. И тем более законодательно это не утверждено.
0: Да.
2: Вот.
0: Поэтому, друзья,
2: ознакомьтесь.
0: Да, расскажите, друзья, может быть, вы тоже дошли вот как раз до юридических отношений, юридически оформленных, а может быть, потом и до расставания. Вот были ли какие-то в этом смысле сложности или, наоборот, с иностранцами намного проще находить русский язык, чем с отечественниками? Расскажите про отношения с иностранцами, звоните, пишите.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
7: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
8: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
10: Люблю, когда цифры возбуждают.
11: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
10: Еще раз.
11: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
10: Кажется, я уже хочу. посмотреть планировку.
12: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: СК-10.
15: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
16: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
17: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
18: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Самокаты от 3 500 рублей.
19: «Байк-центр».
18: Ищи магазин в своем городе.
20: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Роман с иностранцем, плюсы и минусы, наша сегодняшняя тема. Сообщение от слушательницы. Я русская, муж из Марокко. Он говорит на арабском, я на русском. Между собой общаемся на английском, но, несмотря на это, иногда понимаем друг друга без слов. С чувством юмора тоже никаких проблем никогда не было. Вот это вот
1: удивительно, кстати. Ну, просто создано друг для друга, даже без слов. Ну, хотя, может быть, это как раз такой выход, когда языковой барьер, и ты вот жестикуляцией, мимикой пытаешься что-то передать, и тебя уже понимают.
2: Ну, возможно, есть какие-то универсальные темы, которые работают на всех языках, и вы нашли их, и
1: язык любви,
2: они одинаково может. Вам смешны, например.
1: Да.
0: Ну, и юмор, да, в юморе я тоже подумал, что в юморе есть темы, которые, наверное, в любой культуре будут понятны. С другой стороны, если юмор основан, там, не знаю, на каких-то наших, условно, новогодних фильмах, там, Иван Васильевич, вот это вот все, да, и как объяснить человеку, который никогда эти фильмы не видел.
2: Ты начинаешь травить анекдоты. Встречается как-то в баре марокканец, немец и француз. И человек не понимает вообще контекста, почему они там встретились, зачем.
1: А может, у них такие же есть анекдоты.
0: Ну, там у них, да, марокканец, алжирец и житель Туниса.
2: Возможно.
1: Вот такое сообщение. В декабре в Египте я познакомилась с голландцем. Через 3 дня после окончания отпуска мы вместе полетели в Стамбул. В феврале он в Москву, потом еще 2 Стамбула. Теперь я лечу знакомиться с его семьей, общаемся на английском. Он что-то учит на русском, трудностей нет, легко и весело. Но иногда хочется поделиться чем-то очень нашим русским. Шутки, песни, а он не понимает. Ну и переучиваемся платить за женщин, это ему дается сложно.
0: О-хо-хо. То есть ему приходится платить за женщину, и для него это непривычно. Он такой, блин, ну почему опять я за двоих?
1: Ну да, там женщины, наверное, более самостоятельные. Ну, может, для них это неприятно.
2: Ну все, постепенно, понемножечку. Сначала, это, знаете, как вот нейросеть обучается, нужно много разных данных туда внести. Да, вы вот какие-то там русские фильмы, музыку, мемы наши локальные. И постепенно она выучится, нейросеть.
0: А интересно, знаешь, я что подумал? Вот какой аргумент, да, привела наша девушка, россиянка, почему мужчина должен платить за свою спутницу? Ну, то есть, вот с точки зрения человека, который вырос в такой, в партнерской парадигме, что равноправие, в том числе и в вопросах оплаты, не знаю, там, счета в кафе.
2: Мне кажется, типичная фраза. Ты что, не мужик, что ли? И все. Причем на русском сказано, если он даже не понимает, ну все, хорошо. Там вот в интонации дело, да, в глазах этих горячих. И ты сразу понимаешь, что тебя хотят. Вот
0: знаменитый славянский взгляд, да?
2: Да-да-да.
0: Сопроводи.
2: Ага, Славик Стейрс, это все.
0: Да.
2: Так, а у нас...
0: Телефонный звонок.
2: Да, Анастасия дозвонилась. У Анастасии тоже намечается какой-то там роман с иностранцем. Она вот сейчас, видимо, бабочки в животе, вот эта вся история. Сейчас расскажет. Настя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да. У меня вот буквально трэш-контент вообще произошел. Я поехала отдыхать, и я не планировала там никаких знакомств заводить. У меня... Вот Марокко было, я взяла тачку в Касабланке и поехала по кругу страну объехать. И в Танжере я останавливаюсь на мысе, чтобы пойти в Гибралтарский пролив сфотографировать, ну и искупаться в океане. Было раннее утро, волны красиво, никого на пляже. Я, значит, бегаю по пляжу, фотографируюсь, волны высокие. Я сумочку оставила где-то там вдалеке, чтобы не унесло. И пока я там фоткалась и наслаждалась видами, возвращаюсь, сумки нет. В ней документы и ключи от машины. Ну, короче, ни хрена нет, только телефон в руках. Я звоню агентам, которые мне дали в аренду машину, и говорят, сейчас через час приедет агент, не переживай. Приезжает, значит, этот мужчина. Мы начинаем искать, никто ничего не видел. Оказывается, здесь параллельно наверху где-то в горах, в ущельях за мной наблюдали военные, погонщики верблюдов. И кто-то там, какие-то еще люди, иностранцы. Они говорят, да-да, мы тебя видели, как ты бегаешь, тут носишь, чтобы это довольно. Ну, никто не видел, кто украл мою сумку. Мы поехали в полицию, мне сказали ждать до утра, сидеть у машины. А он говорит, ты что, здесь мафия с Испании приплывает, там еще что-то, куда, как я тебя тут брошу вообще одну до ночи, тебе точно здесь каюк. Но он на английском, мы через переводчик. Там
2: как будет каюк на английском языке, интересно?
0: А потом он говорит, поехали ко мне, да?
3: Поехали, я... Да, ну, типа того. Но я, говорит, с мамой договорился, потому что у меня дома семья. Мы приезжаем, я познакомилась с его семьей, с мамой, с папой. У них семья, куча там, пятеро детей, он какой-то третий там. Uh-huh. Мы через переводчик покормили, меня переодели, дали сухую одежду, еду, успокойся там. И, в общем, в полицию к часу ночи вернули документы, машиночку. Но пустую, без денег. У меня сережки золотые там были. То есть все украли, но документы вернули. Мне в посольство не надо было ехать.
0: Ну, хотя бы так, уже круто.
3: Да, и с тех пор он мне... я как уехала, я в эту же ночь уехала, не стала там ночевать. И он мне каждый день: а ты доехала, а ты покушала, а тебя никто не обидел. А как ты там вообще жива или нет? Ты же тут одна. И вот и в последующие все там полторы недели оставшиеся он у меня как куратор был. У меня там какие-то проблемы, полиция остановила. Я уже ему звоню, я говорю: Нате, разговаривайте на своем там, на арабском, на каком хотите. И все. И он постоянно вот был где-то на связи, да.
2: В итоге-то любовь, это что сейчас-то? В каких вы?
0: На романтический-то уровень перешли ваши отношения?
3: Вместе, да. Ну, мы до сих пор общаемся, созваниваемся каждый день. Он передает привет от родителей, приезжай, или я приеду. Ну, только марокканцам сюда сложно заехать, в Россию. Вот. Я говорю, я не хочу в эту страну ехать, потому что она очень дикая. Мне она не очень понравилась. Он говорит: со мной здесь будет все в порядке, тебя никто не обидит, там, я тебя жду, готов ждать там. А там же женщин дефицит.
0: Слушайте, ну вот это вот, да, вот это... И интересно, это действительно вот так, такой заботливый, опекающий мужчина, или это такая, знаете, экспертная версия, а потом, когда замуж за него выйдете, и покажет он свое настоящее лицо?
2: Угу. Не, ну помимо всех этих поступков, ну там внешне, как он вас устраивает, как мужчина-то? Угу. Понятно, что он там...
3: Он меня моложе на 20 лет.
2: О!
1: Ага. Мальчишка. Конечно.
2: Сколько ему? 15?
3: Это уже плюс, как бы, тут уже... Можно мне это не продолжать. Да, высокий, красивый, но араб, ну блин, я не знаю, нафиг он мне нужен.
0: Ой, Настя, спасибо большое вам.
2: Слух рассуждает прямо здесь же, мне кажется. Это ежедневно, у нее такие мысли в Насте. Да,
0: ну нафиг он не нужен. Араб из Касабланки, конечно. Из Танжера даже, по-моему. Да, спасибо. Спасибо, Настя. Друзья, расскажите свою историю про отношения с иностранцами. Плюсы и минусы. Звоните, пишите.

0: с иностранцем плюсы и минусы. Наша сегодняшняя тема, друзья, если были у вас отношения с иностранцами, иностранками, расскажите, что было сложным, что было легким, какие стереотипы вы смогли разрушить благодаря таким отношениям. Можете нам позвонить по телефону 745-6565, можете написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
9: Категория 18+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в Шоу Раш обсуждаем тему роман с иностранцем, плюсы и минусы. И вообще вот про то, насколько сложно или легко понять человека другой культуры, говорящим на другом языке, когда ты свой язык не можешь использовать на все 100%, как обычно это бывает в отношениях. Много историй. Вот такая вот история от нашей слушательницы Светланы. У меня отношения с жителем Германии. Вот уже почти 10 лет. Мы оба свободно говорим на английском, в том числе шутим. У него отличное чувство юмора. Языкового барьера никогда не было. Разницы в менталитете тоже никогда не чувствовала. Он очень щедрый, романтичный, хотя букеты никогда и не дарил. Но я сама против была, цветы в Германии очень дорогие. Он покупал маме букет на день рождения около 50 евро. Разногласия в нашей паре не имеют отношения к различным национальностям, а исключительно мужчина, женщина, как в самой обычной паре. Живем каждый в своей стране. Видимся в отпусках 2-3 раза в год. Меня все устраивает, кроме его очень громкого храпа. А еще немцы не очень стесняются звуков, ну, тут каждый понимает по-своему, и обнажаться в саунах. А женщины часто загорают топлес, что не принято у нас, и лично я не приемлю и не допускаю абсолютно. Платит всегда он. До него почти всегда встречалась с иностранцами. После первого мужа, мусульманина, не было больше желания общаться с мужчинами из России и другой религии. Вот там как раз такая разница менталитетов, пишет Светлана. Прям сравнительный анализ.
2: Это правда, да, но в целом это, ну, довольно сложные эти отношения, да? 2-3 раза в год видитесь в отпусках.
3: Зато всего 2-3 раза храп ты слышишь.
2: Ну нет, а я думаю, это продолжительная, наверное, все-таки встреча-то, не один вечер.
1: Да, я думаю, что если отпуск, ну ты едешь там как минимум на неделю, на полторы.
3: Ну, можно.
1: Да, потерпеть. Но такой гостевой брак на максималках, я бы назвал.
2: Получается так. Так, а вот Даша написала: я замужем за французом. Встретились 10 лет назад, когда мне было 20, а ему 23. Я жила и работала в Москве, а он после университета поехал на работу в Армению. Он там изучал математику и физику на английском, и это открыло ему двери на работу за границей. 2 года жили на две страны, в России и в Армении, и по окончании его контракта я переехала к нему во Францию. И тут меня постиг культурный шок, пишет Даша. Мой француз оказался самым русским, которого я знаю. Он меня везде приглашал, заказывал мне такси, хорошо ухаживал, и все наше общение было на английском языке. Французы же в провинциях не говорят по-английски, делят счет пополам, предпочитают жить в гражданском браке, бабушке не помогают с внуками, а в воскресенье вся страна не работает. Год назад у нас родилась маленькая француженка, и, надеюсь, она впитает обе культуры и также будет говорить по-английски, как мама и папа.
3: Ой, ну вообще здорово. Ну, получается, папа был в России, как бы обрусел, принял эти все привычки.
1: Но справедливости ради, он стал русским, как ты называешь, в Армении. Он же работал в Ереване, я так понимаю, учился.
3: Ну там перенял что-то. Вот такое сообщение, будучи студенткой...
1: Ну, щедрость души. Говорят же, что армяне очень щедрые мужчины. Вот, может быть, он эту щедрость перенял.
3: Да. Такое сообщение, будучи студенткой, встречалась с парнями из Англии и Америки, ездила туда по студенческой программе. Проблем вообще не было. Все было максимально комфортно. Расстались, потому что я не хотела жить ни в России, вдали от родных и друзей. Недавно попыталась построить отношения с турком. Крайне скептически относилась ко всему происходящему и в конце концов оказалась права в том, что если вероисповедания разные, то тяжело будет построить отношения. Это был крайне ревнивый мужчина, который попытался меня ограничить в общении с подругами, в посещении ресторанов и клубов без него. Хотя не скажу, что я частый посетитель. В путешествиях, в манере одеваться. В общем, победила моя свобода, хотя мужчина был очень интересный.
2: Очень интересный.
3: Да.
2: Но сложный.
3: Да, ну, хороший опыт.
1: Сколько раз русские мужчины слышали это про турков? Ну, очень интересный мужчина, конечно, очень интересный.
2: Да. Так, у нас есть голосование. Что самое сложное в отношениях с иностранцем? И вот такие есть там варианты. Язык и менталитет, первый пункт. Дальше расстояние. Если вы встречались, и действительно это была проблема всегда, что непонятно, где жить. Может быть, как раз-таки переезд и документы для вас самое сложное оказалось. Взгляды на семью, давление родственников, страх потерять свою жизнь и карьеру. Ведь, ну, иногда кому-то приходится отказываться от каких-то своих мечт, целей и идей. Либо ничего, все мифы, и любовь победит настоящие, вообще любые преграды. Если у вас были отношения с иностранцами, завязались, или вы знаете какие-то истории про это, можно проголосовать, а мы в финале часа подведем итоги.
1: Да, голосуйте и рассказывайте свои истории, если у вас были отношения с иностранцами. Чуть подробнее, что было сложного, что было легко, какие стереотипы оказались ложными, а какие подтвердились на вашем личном примере. Звоните нам 745-6565.

0: отношения с иностранцами, сложности, интересности, насколько соответствуют мифы про такие отношения реальности, это мы сегодня обсуждаем. Рассказывайте, друзья, свои истории, звоните, пишите текстовые сообщения. А у нас рубрика Саши.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: А я продолжу форсировать тему отношений с китайцами. Сейчас таких отношений довольно много, особенно в моем информационном пузыре. Поэтому...

0: берет тебя в жены, просто чтобы ты была как бы экзотикой для него. Есть такие...
1: Ну, подожди, экзотика, это иногда есть такое, ну, она, знаешь, она такая, на любителя. Это вот про экзотическую внешность,
0: нет? На любителя.
1: На любителя? Окей.
2: Ну, давайте просто, да, немножко вот в нашу реальность вернем. Ну, как будто бы, вот, Антон, ты начал часто с мулатки какой-нибудь, да? Вот так?
1: А вот это аналогия мне нравится, Саш, больше, чем твоя.
0: Да? Ну, я вот до такой только додумалась. В общем, некоторые мужья используют образ русских женщин даже для привлечения в соцсетях. Ну, просто, чтобы набрать какие-то охваты. Такие кейсы тоже есть, так что нужно быть начеку. Также в Китае есть выкуп за невесту. Он называется цайли. Это необходимое условие брака в Китае. Семья невесты может требовать квартиру, машину, крупную сумму денег, там, миллионы. И для китайских мужчин женитьба на россиянке — это просто способ избежать вот этой тяготы.
2: Но мы-то теперь знаем эту традицию.
0: Да,
2: поэтому...
0: так что можно спокойно требовать. Угу.
1: А от чего зависит вот эта вот сумма? Там просто кэшем взять
2: от
1: или
2: губы,
1: там квартиру?
2: Насколько она раскатана, губа?
0: Да, там девушки считаются довольно меркантильными, сами китайцы считают их такими. А девушки русские как будто этого не знают, им ничего не нужно.
1: Русские девушки не бывают меркантильными, это правда.
0: Вот. Также вопросики могут возникнуть, когда мы будем говорить про эмоции. Китайцы, они сдержаны в своих проявлениях. И когда, возможно, вы будете показывать ему свою русскую душу, будете над чем-то париться, грустить, рефлексировать, он может вас не понять, не принять ваши какие-то капризы, ну, и вы будете чувствовать себя одиноко.
1: А он сидит, сморкается вот это вот сюда, как за столом у них там, и мусор со стола на пол бросает.
0: Да, на самом деле это стереотип, они довольно...
2: Чистоплотные?
0: Чистоплотные, как по мне, но могут не понять вашу некую задумчивость. Вот, это все такие крючки, на которые можно попасться, так что лучше не попадаться.
1: Саш, спасибо. Спасибо за то, что предупреждаешь.
2: Погодите, кроссовки через них можно в итоге там как-нибудь вести, там схемку какую-нибудь придумать?
0: Ну что за цели у тебя коммерческие, Артур? Мы же про любовь. Ну, кроссы можно.
1: Не кроссовки, а босоножки. Да. Расскажите, были ли у вас, может быть, кстати, отношения с китайскими мужчинами, девушки, или наоборот, с китайскими девушками, мужчины, если у вас были отношения. Вот про несовпадение культур все-таки говорят, что Китай — совершенно другая цивилизация, не очень понятная, в том числе большинству россиян, так ли это на самом деле, если у вас подобное было, расскажите. Звоните нам 745-6565.

0: Обсуждаем отношения с иностранцами. Сообщение от нашей слушательницы. Встречалась с сербом, познакомил с родителями на втором свидании, а через неделю бросил. А я на семейный праздник ему торт «Наполеон» приготовила. Девочки знают, сколько с ним возиться. Так мне его родственники до сих пор пишут, спрашивают рецепт. Но вот не знаю, знают ли они, что я уже не невеста, как 3 года.
1: Ну, рецепты-то поделитесь, что какая разница?
0: Нет.
1: Только своим.
2: Ну да, зачем делиться? Ну, на втором свидании познакомился с родителями, это как-то быстро. И бросил.
1: Ну, может, это была любовь с первого взгляда, человек сразу понял, что...
2: А потом быстренько разлюбил. После Наполеона,
0: просто
2: возможно.
0: Импульсивный серб, вот и все.
2: Да. А может, живот у него скрутило после Наполеона?
1: Может, он знал, что за какую футбольную команду она болеет, например. И поняли, что...
0: Не за Црвену звезду.
1: Црвену звезду, да. Что-то такое.
2: А вот такое сообщение. Какие минусы? Нужно всякие бумажки оформлять и ехать куда-то. Я слишком ленивый для этого. Плюсы. Ее родители меньше доставать будут. Можно язык, опять же, подучить. Но на русском я молчун. А на остальных тем более. Хотя главное, чтобы она русский понимала. А я-то знаю английский. Ей сдать не обязательно.
1: Это просто размышление, да? Человека, который мог бы закрутить где-нибудь, когда-нибудь, с иностранкой какого-нибудь.
0: А может быть, как раз вот для тех, кто интроверт и молчун, это идеальная история. Ты все время можешь сослаться на то, что да что-то я просто язык не очень хорошо знаю. Да-да-да, очень люблю, очень сильно тебя люблю, но язык не очень хорошо знаю. I love you, love you. И все.
1: Вот.
0: Телефон-звонок у нас.
1: Да, Маргарита дозвонилась, расскажет про свои отношения романтические, иностранские. Маргарита, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да. Добрый вечер. Да, я, наверное, расскажу. У меня, на самом деле, сейчас даже отношения с иностранцем. Но они всего месяц. Да. Поэтому тут выводы еще сложно какие-то сделать.
1: А вы прям уже выводы собрали? Ну ладно.
2: Ну месяц.
3: Да, мне 36 лет, я долго не думаю.
0: Так,
3: поэтому мне пока плюсы и минусы сложно. Мы провели всего месяц на Бали вместе, поэтому тут бытовые вопросы сложно рассказать. Но 8 лет назад у меня были отношения с датчанином по паспорту. А по национальности он был... такая национальность есть — курды. Турки. Это турки. Они живут на территории Турции, но они были такие религиозные, такие жесткие. Ну и учитывая, что он всю жизнь прожил в Дании, он был такой сначала все европейский стайл, ты можешь все делать, все, что хочешь, все, что пожелаешь тебе. Ну, через там месяцев 6 туда не смотри, на это не смотри, куда пошла, кто это у тебя в Инстаграме, там, и понеслась. Душа в рай его мусульманская. Вот, хотя я при этом тоже мусульманка. Там все было по жесткачу, вот, да, и самое интересное, что мне, конечно же, предъявили, что я там слишком фривольная, на этом мы расстались, вот это была причина расставания нашего, и через полтора месяца он женится на девочке Паранже.
0: Полтора месяца, недолго горевал.
3: Недолго, вообще недолго.
0: Вот мужики.
3: Я смотрю на новые свои отношения. Да, как-то я так это уже с опаской отношусь.
1: Так, а новый кто?
0: Слушайте.
2: Новый тоже иностранный.
0: А он откуда, вот новый?
3: По паспорту. Он по паспорту бельгиец. Но так. По национальности ливанец.
0: Слушайте, а вот скажите, Маргарита, вот вы сказали, что вы мусульманка, а для вас важно, чтобы мужчина тоже был мусульманин? Все-таки религиозный аспект, такой вопрос достаточно важен.
3: Нет, мне наоборот, у меня мама в свое время уехала из мусульманского региона нашей страны и сказала: не дай бог. Поэтому я скорее против. Мне просто так вот выпало.
0: Просто так складывается.
3: Потому что я знаю все. Я просто знаю все правила, поэтому я не хочу в них играть. Вот, поэтому я не буду выбирать по религиозному признаку эту точку.
0: Маргарита, спасибо большое, спасибо за звонок. Слушайте, мы желаем, чтобы отношения, вне зависимости от религиозных всяких штук, у вас получились, чтобы сложилось, чтобы было комфортно, это самое важное. Расскажите про себя, друзья, про отношения с иностранцами, если у вас таковые случались, происходили, какие были сложности, что было, наоборот, прекрасное, что хорошее, может быть, вспоминается. Звоните 745-6565.
4: Для любого. любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Сломалась. 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
5: Больше хитов. Больше музыки.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от нашей слушательницы. Встречалась с иностранцами только с ними. Русские вообще практически не обращают внимания. Была два раза замужем. Один раз за греком 8 лет, второй за американцем. И там общий ребенок уже 10 лет бок о бок, как родители ребенка. Оба мужа не делили счета пополам, но менталитет очень разный. Точно скажу, что хотела бы теперь повстречаться с русским, чтобы был общий менталитет, юмор, воспоминания детства, ноль языкового барьера. Хотя это, конечно, не главное.
1: Интересно, конечно, да. Но в целом вот эти взаимоотношения еще, да, когда у вас остался ребенок и родители разных тоже там культурных каких-то слоев из разных стран, насколько частые отношения с детьми.
0: Ну да, да. С другой стороны, представляешь, вот мне кажется, когда есть дети, наверное, это самое, может быть, полезное для детей в том смысле, что ты, ребенок как раз впитывает, вбирает в себя культуру всех родителей, всех бабушек и дедушек, если там еще тоже бабушки и дедушки понамешаны, в смысле разных национальностей.
2: Ну, язык, я знаю, еще может путаться. Вот я общалась с билингвами, и у них есть такое, что у них немного мешанина в голове.
0: Даже во взрослом возрасте?
2: Ну, нет, в детстве. В детстве.
0: В детстве.
1: Да, может быть, ну, вот это вот немножко details, fabrics и так далее. Да. Люди, когда живут долго, они как-то...
2: Ну, довольно забавно, да. Вот такое сообщение. Познакомилась с немцем в инете, приехал, понравилось. Полтора года туда-сюда, подали в ЗАГС, все же было отлично. И язык ломали, и смеялись друг с другом. Готовила нашу кухню, а не свою. Мыться мне он не разрешал в ванне, но ничего. А так вполне понимали друг друга, и расходы были на нем. Но за две недели до... забрал заявление ввиду своего банкротства, как он мне сказал. Проверить тогда я не могла, и потом меня стал уговаривать продать свою квартиру в Крыму и приехать жить с ребенком на свои деньги. Другого варианта он не хотел. Ну, видимо, все. И вот так вот все закончилось. Все эти истории похожи на какие-то...
1: Разводы?
2: Ну, киноистории какие-то.
1: Ну, просто довольно часто бывают истории, когда там, условно, каким-нибудь дамам, девушкам пишет какой-нибудь, не знаю, парень, иностранец, и для того, чтобы, да, он приехать, ему там надо как-то обменять деньги, они просто оплатить специальный счет, в итоге они пропадают.
0: А потом, ой, у меня неожиданно бабушка заболела при смерти, пришли деньги на лекарства, да, и вот это я тоже слышал про такие машины.
1: Наверное, в последнее время этого такого стало меньше, потому что сейчас сложно перевести деньги за границу, вот, единственное, что... Но в целом,
0: слава богу! Конечно.
1: Да-да-да. А так раньше полным-полно было историй подобных. Так, а пока история от Алены. У нее много историй, много опыта отношений с иностранцами, как она сказала за эфиром. Алена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите, пожалуйста, ваши истории.
3: Ну, у меня история немножечко другая, вот от того, что я услышала, да, предыдущую про девушку, которая ни разу не была замужем за русским. Я наоборот, я была замужем за русским, все, у меня есть ребенок и так далее. И после развода я решила все-таки, думаю, все, замуж больше за русского не пойду, потому что менталитет разный. И я стала, мне подруги порекомендовали зарегистрироваться на сайте, чтобы поднять свою самооценку. Я зарегистрировалась, стали писать, и русские писали, а потом мне просто стало скучно. Я думаю, так, мне надо что-то, какую-то пользу с этого сайта для себя взять. И мне начали писать иностранцы, которые не знали русского. А в то время, ну, как бы я английский знаю, но разговорной такой практики не было. Я решила попрактиковаться, так сказать, да, и знакомства интересные, приятные, и язык подтянуть. Я стала просто общаться, а потом мне просто стало интересно, а какой же мужчина, какой нации самый лучший для создания семьи?
0: Вот
3: это были... Я изучала итальянцев, турков, знакомилась и с немцами тоже были, и с Францией были. И да, путешествовали, как бы все было хорошо, было интересно, и было по-разному. Каждая нация, она абсолютно разная, по-разному ухаживает. Кто-то лучше, кто-то хуже. Потом вроде бы мне захотелось замуж за итальянца. Оказалось, что итальянцы тоже разные в зависимости от севера и от юга. В итоге северные итальянцы, они достаточно жадные оказались. Но в итоге, в окончании всего, хоть я и знакомилась на сайте, да, но в итоге я вот сейчас замужем за египтянином, за арабом.
0: Ничего себе.
3: У меня потрясающий муж, который знает 5 языков и очень хорошо знает русский, который он выучил буквально за год. И он как-то меня так взял в оборот сразу, несмотря на то, что я металась, то туда поеду, то сюда поеду. А он просто взял и сказал, что ты будешь моей женой. Мне не важно, хочешь ты будешь моей женой, я сказал. Он приехал, и буквально вот через полгода мы поженились, сейчас живем вместе, и нормально, и шутит, и на русском шутит, и все его прекрасно понимают, то есть у нас даже нет никакого языкового барьера. Хотя он знает очень много языков, и путаницы у него тоже, кстати, нет. И я могу сказать, что из всех этих мужчин он взял в оборот тем, что он сказал, он сделал.
0: То есть, да, все-таки слово, не вот эти вот там скажу, сделаю, не сделаю, другое. Ален, а у вас главный язык общения русский, да, с ним? Вы на каком с мужем общаетесь?
3: Мы на русском общаемся, да.
1: А познакомились вы в итоге так и на сайте знакомств, да, получается?
3: Ну, познакомились мы на одном из сайтов, да, но он в это время был участником СВО и был вообще не здесь. И вот мы с ним как-то познакомились, он вернулся и женился.
0: Да, а скажите, вот смотрите, хочется же погрузить там своего близкого человека, тем более мужа, да, вот в контекст, не знаю, там, любимые фильмы, любимые песни, которые он никогда не смотрел и не слышал. Вот вы как-то вместе что-то это смотрите, чтобы ему было понятно, про что вы шутите, вот это вот все.
3: Но дело в том, что до нашего знакомства он уже примерно год был в России, и поэтому он уже многое знал. Ну, даже не в этом полгода, да, потом он ушел на СВО, и там он очень много сильно всего узнал. Его там и русский, и фильмы русские, и музыку русскую. То есть, допустим, вот эти вот фильмы советских времен он очень любит, ему нравятся, они смешные для него, когда я уже вроде не смотрю их, а ему очень нравится.
1: А вы египетские?
3: На самом деле он египтянин, но там же делятся на мусульман и православный. Вот он православный. У нас традиции практически все те же самые. Вот мы сравнивали все праздники, все традиции, все одно и то же.
2: А сколько вы уже
0: интересно
2: вместе, получается? Сколько вы вместе?
3: Ну, мы вместе уже 2 года. Третий год пошел.
2: Ну, здорово.
0: Да. Ален, спасибо. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Друзья, можете рассказать свою отношение с иностранцами. Вот, пожалуйста, даже брак с иностранцами, как у Алены, мы сегодня обсуждаем. Возникают ли какие-то сложности? Как их преодолевать? Что интересного узнаешь в отношениях с иностранцем? Расскажите про себя. Звоните по телефону. Можете записать голосовое. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Baby Doll и Доминик Файк здесь на Европе Плюс. Самые топовые треки играют на Европе Плюс, а самые завидные женихи обитают в Орехово-Борисово и в Стерлитамаке. Какие профиты вы можете получить от иностранного гражданина, мы обсуждаем сегодня и слушаем ваше сообщение.
1: Привет, Европа Плюс. У меня был такой случай. Я встречалась с американцем. Мне было 21 год. Находилась я в тот момент в Нью-Йорке. Мы заходили в клуб с его компанией. Меня не пустили, так как у меня с собой не было ID. Мне не поверили, что я совершеннолетняя. И в итоге он меня киданул. И с друзьями он вошел в клуб, а мне пришлось возвращаться к себе домой. Вот такое отношение к своей девушке. Мы на тот момент встречались, но после этого случая мы разошлись.
2: Ой-ой-ой, да, видимо, тусовка была важнее, посмотрите.
0: Ну, возможно,
3: хороший клуб.
0: Тинейджеры такими были, судя по возрасту, что там не поверили.
3: Да. Друзья, расскажите про свои, может быть, тоже какие-то неприятные ситуации в отношениях с иностранцами, которые возникали у вас. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
7: Спонсор программы ООО «Фрешка».
8: Какие планы на майские?
9: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
8: Звучит выгодно.
9: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
7: АО «Альфа-страхование».
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
10: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
11: Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
12: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Больше хитов.
4: Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
12: Отправляй голосовое личным сообщением.

начать, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Сообщение от наших слушателей про отношения с иностранцами. От девушки сообщение. Я познакомилась с бывшим мужем-итальянцем в Москве. Говорила я на немецком, он на английском, поэтому общались на жестах. Все было красиво. Встречались 3-4 раза в год, то я к нему, то он ко мне. Поженились. Переехала к нему, он изменился, вообще другой человек. Мы продержались 5 лет. Он ревновал ко всему поначалу, потом даже оставлял дома меня одну, а сам выходил с друзьями на пиццу. Его родители постоянно были ко мне с претензиями. Не умею готовить, сколько раз мою голову, как одеваюсь. Но я осталась в Италии после развода. И сейчас уже 13 лет, как замужем за другим итальянцем. Он старше меня на 24 года, у нас двое детей, и мне кажется, что он немного русский. Мы так похожи во взглядах на семью, на жизнь, и ему очень нравится картошка с курицей.
1: Ну, то есть, получается, да, по одному человеку мы все-таки не вешаем ярлык на всю страну. Да, можно найти внутри страны человека, который близок к тебе по менталитету.
2: И, возможно, возраст еще сыграл. Ну, тут постарше уже был.
0: Хотя тут, видишь, разница в возрасте тоже может стать, наоборот, препятствием. Да, разные поколения. А тут, ну, тут, конечно, важный социальный клей в виде картошки с курицей.
1: Ну, кстати, да.
2: Уметь ее готовить. Вот Оксана пишет, живу с греком душа в душу 4 года. Сначала недопонимание языка, но если говорить на сложные и глубокие темы. А если в быту и простое человеческое общение, то отлично друг друга понимаем. Говорим на немецком, так как я приехала в Германию, а он тут жил 30 лет. Поэтому вот глубоко можно не общаться на темы глубокие.
1: А вот немножко про разные темы для общения. Катя написала, встречались с англичанином в Америке. Нам было по 20, примерно 23 года. Молодежь, в общем. Очень у нас разный менталитет. Шутки, манера общения. У них, например, было смешно в 20 лет снять штаны и показать всем зад свой. Я же стояла в шоке от таких шуток в компании. Еще они любили рыгать громко, и тоже это для них было смешно. Все же мужчины, размышляет Катя, у них взрослеет и умнеет сильно позже, чем мы. Как-то звал замуж словак, это уже какая-то другая история. Очень был влюблен, но когда я узнала, что Словакия вся, это 5,5 миллиона человек, даже не половина Москвы, то уезжать в Словакию расхотелось ради отношений.
0: Интересная причина для отказа. Слушай, ну, ты мне очень нравишься, но твоя страна, она, прости, слишком маленькая.
1: Да.
2: А вам было бы смешно в таком возрасте снять штаны? Ну, в 20.
0: Вот, слушай, а если одновременно рыгнуть и снять штаны, это вообще разрыв.
1: Во-первых, это контекст, да, контекст. Должен играть какой-то панк-рок, поп-панк такой на фоне, там, что-то блинки какие-нибудь или Sum 41.
0: Либо ты проиграл где-то там что-то, проспорил или как-то еще, ты заходишь в магазинчик, и у тебя такое вот задание.
1: С другой стороны, да, разве не было всяких этих пингвин яички несет заданий в футболе? Не было у вас? Ну ладно, давайте к теме. Но это не в 20 лет, было чуть пораньше, 19. Так, а пока Наташа и ее отношения с иностранцами. Наташа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят. Я вам не устану признаваться в любви. Вы классные.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Наташа. Ну, расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: Привет еще раз. Да, смотрите, моя история такая. В общем, это было давно. Нам было лет, наверное, по 20. И у меня моя лучшая подружка, она выходила замуж за англичанина. За вот прям чистокровного, такого породистого, знаете, англичанина. Даже там какой-то титул есть, каких-то там Горофьев. Вот. И она пригласила пожить там в Лондоне у нее на там, ну, примерно 4 месяца. То есть я 4 месяца жила в Лондоне. И на свадьбе познакомилась с англичанином. Слушайте, ну, внешне просто, конечно, красавчик. Высокий, там, светловолосый, голубоглазый, то есть вообще. Вот. Но началось все с того, что самый главный стереотип, да, что вот они все такие чопорные англичане и неэмоциональные. Это вот прям правда вообще 100%, потому что я человек очень эмоциональный. Я на свадьбах там реву, не знаю, там, я людям всегда улыбаюсь. В общем, очень так аккуратненько мне было сделано замечание, и меня попросили, чтобы я на свадьбе вообще даже не задумала никаких эмоций проявить, потому что реально это считается прям вот признаком дурного тона.
0: И ничего себе.
3: У нас с подружкой есть выражение, над которым мы сегодня смеемся, типа надо учиться плакать внутрь. Поэтому даже от радости, да, я вот на свадьбе плакала внутрь. Ну, в общем, по поводу этого англичанина. Стал там проявлять какие-то знаки симпатии. В общем, пошли мы в ресторанчик. И сидим, там едим роллы. И я весь вечер наблюдала, что же он там такое записывает. Ну, вот прям на бумажке что-то постоянно чертит. Я думаю, ну, может, какие-то смайлики рисует. По итогу вечера, в общем, выясняется, что он... сидел и считал, кто сколько съел роллов, кто сколько съел виноградин, кто сколько там, я не знаю. И потом этот счет прям был поделен, и причем подружка, которая была уже замужем с англичанином, даже они, ну, как бы делили счет тоже пополам. Но это вот нормальная история, как, да, для многих европейцев. Вот. А потом, в общем-то, там буквально дня через приходит этот Эдриан к нам, ну, где я остановилась, да, приходит, значит, к нам в гости, приносит такую красивую коробочку. В коробочке пирожные. Вот он мне их презентует, говорит, вот, я там хочу тебя порадовать, вот тебе пирожные, с тебя 12.45.
0: Вау, да ладно?
3: Ну, да, и я такая вся на возмущениях, я, ну, подружке говорю, да как так, да как он так может, и думаю, а почему, интересно, ты меня не поддерживаешь, и ты не возмущаешься, и она говорит, ну, вот, в общем-то, они все такие, это для них прям норма, и для него считается вообще верхом ухаживания, она говорит, тебе еще повезло, что он два раза к тебе приехал, потому что у них нормальная история, типа, в этот раз я к тебе приехал, в следующий раз ты ко мне должна приехать.
0: Ага. Наташ, а вот скажите, извините, что перебиваю, да. А вот он привез эти пирожные, говорит, с тебя 12.45, а вы такие, можете ему сказать, ой, ты знаешь, спасибо, нет, я не хочу эти пирожные?
3: Ну, я в этот момент как-то растерялась и не ожидала, потому что для меня это было очень неожиданно.
0: Не, ну первый раз понятно, ну просто интересно вообще, а то...
3: Ну, вообще, да. Наверное, на будущее так и надо делать, но я подумала, что это шутка, да, и я там что-то где-то похихикала, и он со своим чувством юмора, наверное, тоже не очень сильно это оценил. Но расстались мы на самом деле, ну как расстались, то есть момент, когда я поняла, что ну все, это вообще уже, ну прям хватит, был, когда мы поехали там куда-то, должны были там гулять, куда-то поехать, встретились в метро, спускаемся, значит, в это метро, и тут у него... не знаю, там, прострелило колено. Ну, то есть, что-то где-то у него там...
1: Это
3: знаю,
1: карма называется,
3: ну,
1: Наташа.
3: Ну, еще что-то. Вот. И что он делает? Он, значит, звонит своему семейному доктору, который там обязательно у всех есть. Этот доктор ему, конечно же, говорит, всем все бросай, приезжай ко мне, сейчас будем там тебя лечить, восстанавливать твое колено. И этот... графских, значит, крови. Что он делает? Он просто поворачивается ко мне и говорит, ну, я поехал. Разворачивается и просто уходит. И я одна стою, значит, в этом метро. То есть не то, что я там в другом городе, я вообще в чужом стране, я нахожусь. И это было давно, там, понятно, никаких навигаторов.
0: Ужас какой. Вот те и граф.
1: Последние деньги на пироженку были спущены.
0: Да. Наталья, спасибо. Спасибо большое. Очень интересно. К сожалению, не так много времени. Мы прям так и слушали бы и слушали про этих графьев, конечно. Одно название. Друзья, можете рассказать свою историю. Звоните, пишите.

0: Это Леони Калум Скорый Стей. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вы тоже постойте, послушайте итоги голосования нашего. Мы выяснили, что самое сложное в отношениях с иностранцем. Было много разных историй у тех, кто действительно встречался, кто-то даже женился, вышел замуж и прекрасно живут. Так вот, меньше всего оказывается проблема с давлением родственников. Всего 4% проголосовали за этот вариант.
1: Они твой язык не знают, они тебя не понимают, и ты давление не чувствуешь.
2: И географически далеко.
0: Может быть. Да. Также не очень много проблем с документами и переездом, и страхом потерять свою жизнь или карьеру. Каждый из этих пунктов набрал всего 5% голосов. 14% убеждены, что вообще ни одна из представленных проблем не является проблемой. Все это мифы, и настоящая любовь все победит. Но все-таки одна есть, довольно такая существенная, много голосов набравшая. Сразу две проблемы. Это язык и менталитет. 54% здесь проголосовавших за этот пункт.
1: Ну, нужно время, наверное, да, чтобы поднатореть в языке, привыкнуть к менталитету.
2: Сблизиться, как говорится, с культурой. Это правда. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами, рассказывал свои истории. Много, правда, интересных историй про разные культуры, разные национальности. Можете заглянуть на сайт europaplus.ru или в наши соцсети. Там подборка звезд из разных стран, разных культур, которые, тем не менее, вместе счастливы. Там и наша Наталья Водянова есть, и ее нынешний супруг Антуан Арно, да, француз. И есть, ну, как мне кажется, тоже такая яркая и очень разная пара. Ник Джонас, который, по-моему, американец, да, и Приянка Чопра, который из Индии. Mm-hmm. Вот там целая подборка, можете заглянуть, посмотреть. А мы прощаемся с вами до завтра. Счастливо, пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: Али Фарбен и Рене Миллер на Европе Плюс. Барри Так, 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Разминаем язык тела под лучшие ритмы. Лучшая музыка впереди. Огромное количество классных хитов, в том числе от Кали Миноу. В ближайшие минуты услышим Lights, Camera, Action. И дождемся Медузы. Don't Wanna Go Home на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он

0: ссылка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
8: Утром по будням в 9:30.
9: Звони и взламывай.
10: Сейф в бригаде У.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. Будем продвигаться очень хитово, по-летнему. Впереди у нас Now is a Warning, To Corazon. Луис Фонси, Чемеля Кульпа. Слышим The Second Voice, Let Me Be. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: «Мама Мия», Даниэла, Паулина и Алехандро. Красота-то какая! Ну и, кстати, еще большая красота ждет тебя в новом 242-м выпуске подкаста «Бригада Уличка». Ну, там столько красивых людей, ты и сам знаешь. А столько классных историй от Вэлла, Вики, Леха и Паши, что в восторг ты точно придешь. Героем, кстати, одной из историй стал даже я. И надо сказать, что это событие было какое-то уникальное. Залетай на сайт europaplus.ru и обязательно заценивай. У нас далее больше хитов, больше музыки. Алекс Уоррен, Ordinary, уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на «Окмаркет.ру».
2: Я узнала, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня – мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель – твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: 45 минут здесь на Европе Плюс. Времени осталось лишь на несколько тизеров. С нами Ёлка, с тем и проще.
1: Может проще, надо проще не читать мир между...
0: Прежде ловить Тедди Свинса с историей «Мистер Know-It-All». А еще не пропусти «Маршмеллоу» и «Порч Голдемен» с классной новинкой «Феникс». Также в эти 45 минут только музыки встречайте Тиесто, Бруно Марс, Imagine Dragons и многих-многих других. Наслаждайся.
2: Реклама.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европа+.ру, раздел «Контакты».

0: Надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Ну, вообще серьезно можно подходить к чему-то. Например, к голосованию за своих любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, чтобы в чарте Еврохит ТОП-40 при подведении итогов они были как можно выше. Поэтому залетай, поддерживай любимые треки. Можешь вот, например, проголосовать за Russian Raw Alejandro и Wizkid с темой Понго, или, например, за Tokyo Hotel с вещицей California Nights. Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биби Рекса» и «Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Bongo. Это Russian Raw Alejandro и Peace Kid в твоих динамиках. Ну а дальше будет больше хитов и больше музыки, и треки также будут максимально разнообразны. Вот если хочется стильного хип-хопа, пожалуйста, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Если жаждешь дэнс-поп-музыки, это тоже к нам, поверь. Феликс Яныс, а Феликс Бэкстер с крутейшей хитом Ready For Your Love также совсем скоро. Ну а вот еще раньше не пропусти бас-хаус-хит Paid To Exist от Brack 16 здесь на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами мод с красивейшей темой. Намек на нас. Прежде ловить Доминика Пайка, освещится и Baby Doll. Еще раньше не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки появится Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Раза и Бруно Марс и многие-многие другие. Полетели!
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: тем и намек на нас в твоих динамиках. Насколько же мелодичную историю удалась нашему хитмейкеру, а? По такой самый раз немножко задуматься, немного выдохнуть, отдохнуть от суеты и быть, конечно же, максимально расслабленным. Да, вот когда хочется бодрости, драйва и дэнса, то стоит включить на полную топ клаб чарт здесь на Европе Плюс в 20.00 по Москве. В субботу здесь появится Тимур Бодров. Он пригласит тебя на самый большой радиотанцпол страны. Стоит присоединиться, чтобы с головой погрузиться в мир EDM музыки. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжели Сольта, Джамайкан Бамбам, Биберекса и Faithless New Religion, а также Альфа и Мэн и Чао, Амеми Пьячи впереди. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

фирменного чарта Еврохит ТОП-40. Alan Walker, Изабелла Малкон и Кэтрин Райан с вещицей Broken Strings на подходе. Ну а буквально через мгновение будем слушать Зейна с суперхитом Die For Me. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходи.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, разрешаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Впереди и Медуза, и Генри Камамайл с темой Don't Wanna Go Home. Чуть раньше с нами Майя Мишель с историей «На малиновой луне».
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: А еще лови суперхит от Лиу «Some People».
2: Some people are just some people, some people are just some people.
1: Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Плюс.

0: Until the Last Song. Да, я не хочу идти домой. Можно ли остаться до последней песни? Это влюбленные в музыку в режиме нон-стоп. Медуза и Генрик Камомайл. Прямо сейчас шикарный трек, ребятам удался. Ну а что мы? Мы только рады. Ждем еще таких же коллаб. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Еще одна классная коллаба на подходе. Алиф Арбан, Эрна Миллер, Body Talk совсем скоро. Прежде лови обладательницу Грэмми, Сабрину Карпентер с суперхитом Эспрессо, а также Алекса Уоррена со свежей историей Fever Dream. Здесь на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Body Talk. Это Олег Фарбен и Эрне Миллер прямо сейчас. Ну, прямо сейчас самое время тебе напомнить, что есть еще 4 дня и, соответственно, 12 попыток. Потому что 3 раза в день вплоть до 31 мая мы разыгрываем билеты на концерт Вани Дмитриенко. В общей сложности 100 билетов найдут счастливых обладателей. И еще, кстати, много времени, чтобы испытать свою удачу. 2 августа Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны, стадионе Лужники, перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт. И, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про Ваню заговорили, надо его и послушать. Хит «Ртуть» совсем скоро. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут.

0: еще не пропусти BTS с суперхитом Swim. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Pink Night Rus, Nelly Keller Роланд и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

успехов и в дальнейшем. Популярным, кстати, является еще и формат прослушивания радиостанции номер один в России в умной колонке. А все почему? Потому что это легко и просто. Да, достаточно сказать ей «включи Европу плюс», и все, лучшие треки планеты.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мистер Know-It-All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. С одной стороны, вот, знать все и про всех, быть всезнайкой, наверное, хорошо. А с другой, зачем? Для чего? Вот ты бы что выбрал? Я, пожалуй, все-таки второй. Ну, а вообще, это, конечно, дилемма. Ну, а главное, что у нас с тобой нет дилемм. Выбор один, он очевиден. Больше хитов и больше музыки. Бенсон Бонсор, I'm here for someone else. Брак, Секстин, Paid to Exist. Все это на подходе. И дождемся хит, который в свое время, ну, вот просто разрывал. Лидерство в мировых чартах. 5 премий Billboard, мультиплатиновый статус сингла, миллиард просмотров клипа. Ну и, кстати, интересный факт. К созданию трека приложил свою талантливую руку Чарли Пут. Ага. The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Совсем скоро здесь на Европе+. Не пропусти.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхиты будут греметь на Европе плюс без остановок все предстоящие полчаса. Бодриться, настраиваться на этот четверг нам предстоит вместе с топовыми артистами. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. С нами Хьюша Ресоль, Тостем и Джамейкан Бам-Бам. Прежде здесь отметится Хевен и Кейтлин Арагон с историей «I Run». А еще не пропусти Богдана Медведя с хитом «Broken Heart». Также в эти 30 минут только музыки появятся «Lost Frequencies», «Мот» и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Мишу Зайцева.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Он меня моложе на 20 лет.
6: Мальчишка.
7: Сколько ему? 15?
5: Это уже плюс, как бы. Тут уже можно не это не продолжать. Да, высокий, красивый. Ну, араб, ну, блин, я не знаю, нафиг он мне нужен.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе+.